0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер GQ в Екатеринбурге на Росточной 38.
3: Новости на Джем.ФМ.
4: Здравствуйте. Президент Владимир Путин на этой неделе примет участие в параде Победы на Красной площади и проведет несколько двусторонних встреч. О графике главы государства в воскресенье рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что выступление Владимира Путина на параде Победы 9 мая будет иметь большое значение. Также эти выступления ежегодно привлекают внимание во всем мире. Кроме этого, 9 мая у президента России запланированы двусторонние встречи. Первая с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а вторая с премьером Словакии Робертом Фицо. А на Среднем Урале продолжается паводок. По данным на воскресенье, подтопленными остаются дороги к 19 деревням. Затоплено 7 мостов и еще один мост разобран. Подъем воды в реках составляет от 2 до 10 сантиметров. При этом в Ирбите уровень Ницы начал понижаться и составляет сейчас чуть больше 4 метров. В местах, где это позволяет глубина, работают паромы и лодочные переправы, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Департамент информполитики. Жителей Североуральска напугала пенсионерка с гранатометом. Женщина, не скрывая тубуса, несла его по улице. Как позже выяснилось, она пронесла гранатомет практически через весь город. Очевидцы сообщили о подозрительной пенсионерке в полицию. Выяснилось, что Галина Федоровна – сотрудница музея ОВД и забирала новый экспонат, который музею подарили. Тубус от гранатомета пустой и полностью безопасен, пишет портал Е1. Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал казанский «Акбарс». Хоккейный клуб из Казани переиграл в овертайме магнитогорский «Металлург». Счет в полуфинальной серии стал 4-1 в пользу «Акбарса». Клуб в шестой раз в своей истории выходит в финал Кубка Гагарина и делает это впервые с 2023 года. «Спортэкспресс» также пишет, что в случае выигрыша «Акбарс» может стать рекордсменом по числу побед в Кубке Гагарина. Сейчас на счету «Акбарса», «ЦСКА» и «Металлург» по 3 выигранных финала. Киноакадемия переписала правила выдвижения на «Оскар». Изменения сразу же вызвали споры среди кинематографистов. Например, фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью искусственного интеллекта, не смогут претендовать теперь на статуэтку. Актерам при этом разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке примут участие не только работы, одобренные национальными комитетами, но и лауреаты престижных фестивалей, например, Американского и Венецианского. Официальный доллар на сегодня 74.80, евро 88.64.
3: Реклама. «Уникум» представляет новинку JQJ6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6? На Росточной. В «Уникум» отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 миллионов 50 тысяч рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. «Уникум» остается с вами. Приезжайте. Росточная 38. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 8 градусов. Накрапывает дождь. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Небольшой дождь в течение дня. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу начинается прямо сейчас.
6: Утренняя джимнастика.
3: Джем-ФМ.

0: 7:07 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов, накрапывает дождь. На календаре сегодня 4 мая, с вами Павел Павлович, Маргарита и Ярик, внутренняя гимнастика, говорим тебе доброе майское утро.
1: Всем привет!
2: Всем приветики.
0: Ну что, почувствовали, что выходные 3 дня, успели отдохнуть, успели насладиться этим моментом?
2: Не почувствовали.
0: Ничего себе. Ну ты просто работал, да, что банкеты какие-то были.
2: Нет, там накатило мне опять, да.
1: Но впереди следующий.
0: Да, на самом деле много всего было сделано. Я думаю, сегодня в течение дня еще поговорим, да, о том, что интересного, хорошего, яркого произошло. Из важных, наверное, событий мы переобули в автомобиле, то есть я и супруга. Причем у супруги новая резина. Заказали,
1: хорошо.
0: Привезли, поставили счастливой. А еще и вчера машину помыли, поэтому, если что, я тоже хотел помыться, но как знал, что сегодня будет дождь.
1: Молодец.
0: Не стал, да, мыться. Вообще, выходные заметили, удались в плане погоды, такая, обещали тоже дождички, ну а погода как будто ждала, знаете, до понедельника, ладно, гуляйте, наслаждайтесь теплыми денечками, вот сегодня с утра уже пораньше раз, ну все. Хотя, с другой стороны, вся вот та пыль, которая появляется, те немытые улицы, помоются. Я вообще сравнил вот дождь, это как вот мы ходим умываться же, да?
2: Да.
0: И нам хорошо, потому что как вот, умылся сразу бодр, весел, здоров, свеж. Так же и с погодой. Вот у нас в понедельник раз как будто все, после праздника встало, потянулось, умылось. А видели, какая уже зелень-то кругом? Вот эти листочки-то, газоны появляются зеленые.
1: Это да, так быстро, так незаметно раз оглянулся. О, уже все зелененькое. Да. И крупненькие уже листочки такие.
0: Да, единственное, что только... Ну, у меня просто супруга страдает от аллергии. И все, кто... Сейчас, говорят, самый пик такой. Причем у меня супруга говорит, это мое самое любимое время, вот весна. Но самое нелюбимое в плане вот всех вот этих штук, когда чихаешь там и так далее.
1: Ну, хорошо, что сейчас очень много средств различных, которые могут это предотвратить. Это правда, раньше такого не было.
0: Согласен. Но, кстати, от них тоже все время они спят. Ну, по крайней мере, у меня супруга все время как в полудреме. Но вот сейчас дождь прошел, и мне кажется, им станет полегче всем. Так, в общем, все, что не делается, все к лучшему. Итак, расскажем, что же будет в утренней гимнастике в ближайшее время. Кстати, неделя тоже короткая, если что.
1: Ну, не совсем. Мы до пятницы работаем, а потом, наоборот, будет следующая короткая. Да.
0: А, следующая короткая неделя будет, да, все правильно. Перепутал немножко Павел Павлович, посмотрел не в тот...
1: Привык просто.
0: Привык, да. Да, ну, как, с другой стороны, неделька короткая, неделька большая, неделька короткая, неделька большая.
1: Да, чередуемся.
0: Тоже комфортно и удобно. Да, большие праздники нас ждут уже, кстати, вы видели, на площади 5-го года поставили эту сцену, ну, вот эту звезду, вот этот, ну, где вот красивый экран сделали, то есть, в принципе, уже быстро так, все четненько, все готово, фонтаны в городе запустили. Вообще.
1: Здорово.
0: По городу вчера немножко прогулялись, как-то так оживлённенько.
1: Преобразилось, да?
0: На Вайнера сколько народу.
1: Ну, тепло. Когда тепло, там всегда оживленно.
0: Да. Так, давайте расскажем, что будет в ближайшее время в утренней гимнастике. В 7:20, конечно же, порадуем именинников. Отзовись, порадуй. В 7:30 уже яркие заголовки. В 7:40 расскажем, что ждет вас сегодня. Гороскоп на GMFM. Ну, а в 7:50 пригласим всех в нашу игру «Стоп-слово», на которой разыграем билеты на вечеринку «Дискоди».

0: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Далее на Jam FM отзовись, порадуй, именинникам приготовиться.
1: Реклама.
2: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Населькор.

0: Селькоровская, 22 228-2111.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Где пробки?
8: 7 часов 18 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на «Джем-ФМ» ООО «Октранс», официальный дилер «Джейку». Автоцентр «Глазурит».
9: 3 балла на улицах Екатеринбурга. Местами затруднения стоят улицы Краснолесия от Рябинина до Вильгельма до Генина. Также Космонавтов от Победы до улицы Машиностроителей. И Вильгельма до Генина от Сахарова до улицы Краснолесия.
10: Реклама.
11: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 22 минуты в Екатеринбурге, за окном +7 градусов. Время поздравлять именинников, звездные именинники. Кто родился 4 мая, выходи, вас Ритка поздравлять будет. Давай, рассказывай.
3: Сегодня поздравляем классную актрису Ольгу Сутулову. Назову проекты, в которых она снималась. Это «Содержанки», «Троцкий», «Майор Гром», «Игра». С детства Оля не любила точные науки, не могла посчитать сложные числа и не зная даже, что такое дроби. Вот. Перед школьными выпускными экзаменами вместе с мамой решила около 200 уравнений в качестве подготовки, но когда настал тот самый час X, все равно не понимала, что ей со всеми этими цифрами делать.
2: Ничего себе.
3: Зато обожала историю и английский, училась даже в Оксфорде по программе «Английский язык». Кстати, интересно, попала в кино. Однажды в гости к родителям пришел драматург и спросил ее: «Девочка, хочешь в кино?» Она ответила: «Хочу». И в 15 лет попала в фильм «Зал ожиданий».
2: Ничего
3: с этого
2: себе.
3: Фильма и началась ее кинокарьера.
2: Да. Хочешь в кино? Здорово.
3: Так бывает просто. Угу. Хотя родители у нее вообще не актеры, а инженеры.
2: Но к ним не подошли вовремя.
3: Да. Еще одна классная именинница отмечает сегодня день рождения. Это актриса Стася Милославская. Назову ее работу. Это «На острие», колл-центр «Беспринципные». В 12 лет, не сказав ничего родителям, сама записалась в театральную студию. Угу. Обожает мультфильм «Мадагаскар». Дома у нее стоит картонная фигура льва Алекса. Угу. Любит дайвинг и все, что с ним связано. Ласты, подводный мир. А еще, что интересно, обожает животных. И в фильме «Красавица» сыграла сотрудничество зоосада, потому что фильм исторический, и работала там на съемках с настоящим бегемотом.
2: Ой,
3: не
2: с бегемотиком.
3: Ну так-то он большой, но, крупный, страшненький.
2: Ну, Стась такая хрупненькая, маленькая девочка.
3: Да, хорошая.
2: Она, кстати, очень много сейчас здесь снимается, действительно такая востребованная, тоже такая новое поколение, и актеров идет,
3: яркая,
2: наступает.
3: Да.
2: Яркая, такие классные они. Ну здорово, поздравили. Давайте всех наших именинников, кто слушает Jam FM, с праздником, с днем рождения, с утра пораньше, пускай неделя, и приносит только радость. Ну а сегодня еще и подарки, внимание, по традиции с тебя. Вкусняшки для всего коллектива. Именинники вас поздравляют. Поздравляем. Ну а все, кто трудится, настраиваемся на отличную трудовую недельку. 3 дня отдохнули, сегодня разряжены, уже соскучились по работе, по коллегам. Много есть чего рассказать, но об этом поговорим чуть позже в утренней джем-настике. Далее на Jam FM яркие заголовки.

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7 градусов далее. На GMFM яркие заголовки. Естественно, спросим у Риты, о чем они будут.
1: Робот во время танцевального шоу в Китае неожиданно начал драться.
0: Ух ты.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
5: ОСЖК «Клевер Парк». ЕН-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
6: Замуровали с двух сторон землю. Честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее. Две штуки. Фара передняя. Две штуки. Радиатор серебристый. Две штуки. Бампер заграничный. Три бампера.
7: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем ФМ».
0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге, плюс 7 градусов показывает наш термометр. Ну, а прямо сейчас на GMFM мне показывают, что пора уже яркие заголовки запускать. Рита,
1: все правильно.
0: Ваш выход.
1: Так, как вы относитесь к внедрению роботов в нашу жизнь?
0: Ну, знаешь, если они там полезны, что-то делают, какую-то пользу нам приносят, то, наверное, неплохо. А когда они...
10: Вред.
1: Шалят.
0: Выгоняют человека с рабочего места, например.
10: Ну, есть такие, да.
1: Вот в Китае как раз робот немного пошалил. Во время праздничного шоу человекоподобный робот из-за сбоя в своей программе чуть не устроил драку.
0: Подожди, они танцевали?
1: Представьте, да, большое поле, стоят девочки в пышных платьях, красиво очень танцуют, причем у них какие-то такие национальные наряды, все шикарно. И тут робот...
10: В смысле, девочки-роботы? Или...
1: Нет, девчонки просто. Обычно. Да, среди них стоял робот. Он тоже должен был мило танцевать вместе с ними, и он начал исполнять что-то другое. Он хаотично и яростно стал размахивать всеми конечностями, имитируя удары кунг-фу.
0: Вау!
1: И девчонок это, конечно, очень испугало, но, тем не менее, они, как настоящие профессионалы, как ни в чем не бывало, продолжили свой танец, ну, конечно, отходя подальше, сторонясь этого разъяренного существа. Но, к счастью, прибежал один из организаторов, быстро среагировал и аварийно выключил хулигана, потому что это тоже непросто еще его отключить.
0: Да. Ну, возможно, роботу тоже сложно, когда огромное количество красивых девчонок вокруг. Тут даже роботы глючить начинают.
1: Хочешь сказать, просто не справился с собой?
0: Он посмотрит столько красоты вокруг, не знает, кого выбрать, может быть, и это понравилось, всегда понравилось. Вот, а вообще, в следующий раз надо его ставить в пару какую-нибудь девчонкой, медленный танец, и все, чтобы она его контролировала, держала.
1: За конечность.
0: За кнопочку, если что, нажала сразу на рычажок, там рубильничек.
10: Главное знать, где эта кнопочка.
1: Это важно.
0: Это правда. Ну что, в следующий раз, наверное, будут держаться подальше.
1: Да, ну или подвесят где-нибудь.
0: В общем, сыроват пока роботы, еще не особо они, видимо, танцуют. Хотя, я видел, уже и бегают, и в футбол играют.
1: Бегают, кстати, быстрее человека.
0: Да вообще уже побежали. Смотрите, скоро и танцоров подвинут.
1: Надеюсь. Да нет.
0: Надеюсь, нет. Такая пауза была. Мы тоже надеемся, что нет никогда человека. Робот не заменит. Это яркие заголовки на GMFM.
2: Прогноз погоды на GMFM.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 7 градусов. Дождик накрапывает. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь в течение дня. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов. В Ревде сейчас плюс 6, в Реже плюс 5 и в Краснотуринске плюс 8 градусов.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
11: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
12: 30 лет опыта – это гарантия.
11: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
12: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
13: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7 градусов. Прямо сейчас гороскоп на Джем ФМ. Сегодня 4 мая, понедельник.
1: Овен, отпусти старые обиды, откроешь новое пространство для радости.
2: Телец, попробуй новое блюдо, маршрут или стиль.
1: Близнецы, сфокусируйся на незавершенных делах, даже если они тебе надоели.
0: Рак, отложи рабочие вопросы и посвяти время семье.
1: Лев, попроси совет у коллег, если не можешь принять решение.
2: Дева, разреши себе ошибаться, это всего лишь опыт.
1: Весы, посвяти день мелким удовольствиям, красивой музыке или вкусному кофе.
0: Скорпион, поддержи того, кто немного сбился с пути.
1: Стрелец, откройся навыку, который сейчас кажется сложным.
2: Козерог, возьми паузу от работы ради внутреннего баланса.
1: Водолей, не думай о результатах, процесс сегодня важнее достижений.
0: Рыбы, выйди из зоны комфорта, познакомься с чем-то или с кем-то новым.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Где пробки?
2: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 7 градусов. Время дорожных новостей на Jam FM, спонсор выпуска ООО «Атлантик Про».
3: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Амундсена над Бородино до Объездной, также Репина от Шатанского до Тульского переулка, Краснолесье от Рябинина до Вильгельма от Егинина. Много машин и космонавтов от Победы до улицы Машиностроителей и на Вильгельма от Егинина от Сахарова до улицы Краснолесья.
1: Реклама.
4: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 7 градусов. Далее на Jam FM игра «Стоп-слово». Разыграем билеты на вечеринку диско 90, категория 18+. Кто хочет отлично провести время с помощью Jam FM, пообщаться с нами, то это ваше время.
1: Да, ну почему бы не потусить? Поэтому быстрее бери в руки свой гаджет, выбирай свой любимый смайлик и отправляй его в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 и 5. Это именно тот номер для твоих смайликов, и не забывай прикреплять свой, если у тебя он скрыт.

рейсов. Задержек московских рейсов в утреннем расписании Кольцова нет, сообщает онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга. На станции «Смычка» под Нижним Тагилом произошло ЧП. С рельсов сегодня сошел полувагон с концентратом.

0: Это, наоборот, и фрагмент художественного оформления стелы «Каменск-Уральский. Город трудовой доблести», пишет «Коммерсант Урал». В Сеуле 2 мая прошли соревнования по сну. По мнению ряда исследователей, короткий дневной сон помогает восстановить организм в случае ночного недосыпа. Именно от него люди часто страдают от стрессов и переработок. Организатором соревнований выступила мэрия Сеула, которая хочет таким образом обратить внимание на проблему недосыпа и помочь людям. Ровно в 15 часов по местному времени в одном из местных парков собираются десятки участников, которым необходимо в течение часа как следует поспать. В этом году лучше всего поспать днем удалось 80-летнему жителю южнокорейской столицы. Он и стал победителем соревнований. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
1: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО Remax Motors, Subaru Центр, Екатеринбург-Юг на Московской 214А. В центре города сейчас плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
8: Jam.fm.

0: Стоп.
1: Слово. Слово.
0: Стоп. Слово.
1: Игра на Jam.fm.
0: Стоп. Слово.
2: 8 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Игра «Стоп. Слово» прямо сейчас на Jam.fm. Первая игра в мае месяце. Разыграем билеты на вечеринку диско 90-х, категория 18+. И первая в майской игре «Стоп. Слово» у нас сегодня Оля. Она из Верхней Пышмы, едет на работу в Екатеринбург, насколько мы поняли. Работает менеджером по продажам. Оля, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Каждое утро из Пышмы в Екатеринбург, да? Да, по вечерам обратно. А ты как ездишь? Через Уралмаш, получается, или через сортировку съезжаешь?
3: Через космонавтов.
2: Ну, по космонавтам, понятно. А сколько времени на дорогу уходит?
3: Ну, минут 40.
4: Нормально,
2: в принципе,
4: кстати.
2: И в городе тоже. Наверное, основная проблема — это как раз с космонавтов, да, стоишь?
3: Все верно.
2: Ну, там просто классика. Такая артерия, которая, по которой много-много машин утром едут в город, как ты сказала, а вечером из города. Ну, все-таки, наверное, в центр города. Екатеринбурга. Олечка, ну что, если ты готова с нами поиграть... Кстати, как выходные прошли? Как отдохнула?
3: Ой, съездили с ребенком в Баден-Баден, поплавали в теплом бассейне,
2: Хорошо.
3: А потом немножечко потрудились в саду.
2: А, уже дача, огород. А что вы там успели сделать? Грядки какие-то вскопать или что-то уже посадили?
3: Деревья побелили.
4: О, да это хорошо же, классно.
2: Это чтобы жучки всякие, паразиты там ели, да? Деревья?
3: Да, да.
4: Обработали.
2: То есть, в принципе, готовы.
3: Ну,
2: шашлыки-то жарили, нет?
3: Шутки нет, запрещено уже, не успели.
2: Точно, вся же все запретили.
4: Эх.
2: Ну ладно, будет еще время, все разрешат. И я думаю, поешь ты обязательно этим шашлычком. Ну а сейчас у тебя есть уникальная возможность поиграть с нами, получить приз. Слушай внимательно, что нужно сделать.
4: Мы прямо сейчас поставим для тебя песню, а последнее слово в этой песне спрячем за каким-нибудь веселым звуком. И твоя задача — это слово угадать. Отгадаешь — получишь приз. Но если вдруг немножко растеряешься, то приз разыграем уже среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
2: Готова, Оля?
3: Готова.
2: Песня у нас сегодня тоже про месяц май.
4: Майская.
2: Да, тебе желаем удачи. Поехали. Поехали.

0: Ух ты! Так,
1: ой, как плохо слышно.
0: Как плохо слышно, давай я тебе последние строчки прочту. Май, в котором первое счастье, май, в котором...

0: Так, ну что, вспомнилось?
1: Ой, наверное, в котором веришь и любишь, май.
0: Май, который не веришь, не любишь?
1: Веришь, любишь.
0: К сожалению, Оля, другое слово. Другой май. Ну, в любом случае, спасибо тебе, что была с нами. Поиграем, значит, снова. Хорошего тебе легкого начала трудовой недели. Ну, а все, кто сейчас слушает GMFM, берем в руки телефоны, мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Отправляем то самое слово, которое мы спрятали в этой песне. Догадаешься, заберешь приз на Jam

0: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
2: Почему?
1: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
5: Телефон рекламной службы JAMFM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: JAMFM.
8: Где пробки?
9: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты. Движение в городе плотное. Стоят улицы Пехотинцев, Летчиков, Формовирская, от Софьи Перовской до Аркинской. Также Сибирский тракт, от Лучевой даже до переезда. Высоцкого Малышева, 40-летний Комсомол, до улицы Гагарина. Много машин на Черепаново, от остановки Черепаново до Стрелочников. И на Белинского, от Фучика до Фурманова.
10: 102.5. Джем-ФМ.
11: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Подводим итоги нашей игры «Стоп-слово». Ну что, напомню строчки, которые сегодня были в нашей загаданной песне. «Май, в котором первое счастье», «Май, в котором сердце на части», «Май, который не» и какое-то слово было спрятано. Не догадалась у нас сегодня девушка Оля, которая с нами была, не получилось у нее. Мы отправили все это в мессенджер Макс, нужно было первым прислать правильный ответ. Итак, на связи у нас Артем, который первым прислал правильный ответ. Артем, доброе утро.
12: Доброе утро.
11: Ну, слушал песню Державина?
12: Нет, я на самом деле просто угадал.
11: Ничего себе. Ну, тогда давай, тем интереснее, какое слово было загадано? Май, который...
12: Не повторится.
11: Май, который не повторится. Ну, на всякий случай проверим правильный ответ.
13: Май, который не повторится.
11: Да, действительно, май, который не повторится. Ну, поэтому он только начался еще, пускай у нас продолжается пока. Ну, Артем, ты как первый догадавшийся получаешь у нас призы. Это билеты на вечеринку «Диско 90-х».
12: О, супер, спасибо огромное.
14: На правах рекламы.
11: В эту ночь ты забудешь о делах и вернешься в беззаботные времена.
14: Харизматичный ведущий создаст отличное настроение, а зажигательная музыка 90-х не даст усидеть на месте.
11: Встречаемся 16 мая в фабрике.
14: Для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: сердце.
1: 8:22 в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов, дождь накрапывает, а у нас тут хорошо, тепло, уютно. 4 да. мая на календаре понедельник, это утренняя гимнастика, Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Естественно, понедельник у нас всегда легкий, мы тебя просто спрашиваем, какие хорошие события у тебя произошли на днях. Никакой темы нет, но событий же произошло много.
0: Конечно, праздники были.
1: Не два выходных, три выходных дня было,
2: Мини-отпуск,
1: да, ребят. Поэтому, а еще и с погодой повезло. Поэтому великолепно. Нам в эти выходные удалось прогуляться по Екатеринбургу.
0: Хорошо.
1: Мы погуляли, да. Дело в том, что у меня был день рождения, и друзья мне подарили в один ресторанчик, куда я очень хотел сходить, сертификат. И не было никак возможности добраться, то время, то работы. Ну, а сертификат на приличную сумму, в плане того, что мне одному там было бы его не съесть. А его нужно весь потратить сразу. И вот в эти выходные как раз я взял всю семью, младшую дочку, супругу, и мы втроем поехали. Слушайте, хорошо. Прям поел ребрышками такие. Вкусненькие гамбургеры. Ну, наверное, в Екатеринбурге эти ребрышки я поставлю на первое место.
0: Здорово. В общем, тебе понравилось.
1: По вкусности. Да, мне очень понравилось. Поэтому всегда хорошо, когда подарки дарят те, которые тебе нужно. Я, видимо, много очень активно намекал друзьям. Они поняли, что уже вот сходи, уже и отстань.
2: Это вот те ребрышки, которые нужно руками кушать, да?
1: Ну, их, ну, там
2: перчатки специально.
1: Там дают перчатки, да, специально, да. Ну, там вот тебе нож и вилка, пожалуйста, это, как хочешь. Вот. И помимо того, что мы погуляли по Екатеринбургу, на Вайнеру столько народу, кстати, стало.
2: Да вообще в центре народу.
1: Очень много людей. Много. И мне понравилось, музыканты стали появляться, опять песенки поют. Причем разные абсолютно. Тут какие-то барды, там какие-то рокеры, там какой-то вообще барабанщик стоял безумный на Вайнера, барабанил и просил всех петь. Ну, около него довольно много народу стояло. Какой-то движ такой хороший. Мне не хватает только летников. Вот еще бы летники были на Вайнера, там сейчас вот поставили бы, чтобы...
2: Будут.
1: Да, вот будут. Хочется прям. Плюс поменяли колеса на автомобиле, про свои хорошие моменты рассказываю и себе, и супруге. И тоже как-то получилось удачно, приехали, особой очередей-то не было. Супруга еще и машину помыла, она, мне кажется, вот как раз погоду и испортила.
0: Не кстати, правда.
1: Да, мелко поставили прививку, очень долго мы к этой прививке шли, все время что-то откладывалось, настолько вакцины не было, то ребенок болел, то еще что-то. А без этой прививки просто, почему она так важна, в лагеря нельзя будет ездить, а уже вот-вот не за горами сезон. И вот все-таки мы это поставили прививку, сходили хорошо, но у меня сломалась стиральная машина.
0: У меня тоже.
1: Вру, не стиральная, посудомоечная машина.
0: А, у меня стиральная.
1: Да ты что? Но это плохое, но хорошее. Мы нашли тут же мастера, который у нас уже был. Он, правда, сам не смог приехать, предправил своего товарища. И он вчера оперативно приехал и нашел уже причину. Представляете, машине что-то 2 с небольшим, может быть, года. Просто имейте в виду, у этой машины уже внизу шланг прохудился. То есть пластмасс, вот этот шланг, который, думал, вечный.
0: Расходник, да,
1: они сейчас, оказывается, изготавливаются из такой какой-то дешевой штуки, что он прям в прямом смысле как труху превращается. Рассыпается, пошла вода в поддон, заработал стоп, какой-то там контроль.
0: Есть такой,
1: и все, и машина отключилась. То есть машинка умная не дала, по большому счету, затопить соседей.
2: Да,
1: вот, поэтому, в общем, сегодня уже должны приехать починить. Причину нашел, все быстренько, оперативно, это очень удобно. Ну, в общем, вот такие пока у меня дела были. У тебя что было хорошего, Рита, рассказывай.
0: А я, кстати, наоборот, сама починила свою стиральную машинку. Мне удалось устранить там проблемку, там у меня засорился фильтр. Я все сделала с помощью своего брата по видеосвязи. В общем, теперь у меня есть новый скилл. Вроде бы неприятненько, но с другой стороны, я сама все устранила и разобралась. В общем, это прекрасно.
1: Но так-то
0: теперь
1: брат тебе помогал.
0: Да, да, да. Но я имею в виду, что не без его помощи, но своими ручками.
1: Ну, молодец.
0: Потом я, конечно, ездила на такие мини-коньки.

0: каникулы в Стамбул, и мне очень понравилось. Причем рейсы были без задержек, все прошло классно. Там я очень много гуляла, мне хотелось морского вайба, и я его полностью получила.
1: Холодно.
0: Единственное,
1: там,
0: что было прохладно, да, больше даже не прохладно, а дождливо. Но я как-то удачно оделась, подобрала себе одежду, я выбрала длинный плащ, и он меня спасал. Он такой непромокаемый, он не спасал от дождя, от ветра, и, в общем, было довольно уютно и комфортно. Причем там все летние кафешки, они отапливаются, то есть там сразу включают кондиционер, если становится чуть теплее, они их отключают, а если прохладнело, опять какой-то дождик, все закапало, они быстренько там навесы, все устраивают, в общем, сидеть — комфортно. Одно удовольствие, да, классно.
1: А какая там еда?
2: Да,
0: попробовала всякую морскую еду, попробовала уже фрукты и попробовала, конечно, их сладости, вот эти турецкие, знаете, лукум.
2: Незабываемое. Вот эти... Кстати, как там с пробками у них дела обстоят, с движением?
0: С пробками очень все туго.
2: Стоит,
0: потому
2: да?
0: что я простояла в пробке, потом даже мне пришлось выйти из такси и пойти пешком, но я много гуляла, и это, в принципе, мне вообще не помешали эти пробки.
1: Здорово. Отлично. Ну, а сегодня Рита пришла еще и с клубникой, мы уже начали клубничный сезон турецкий.
0: Да,
1: я не знаю,
0: открыли.
1: Клубника такая довольно интересная. Не сказать, что прям вкусная-вкусная, но все равно это...
0: Клубникой пахнет.
2: Это же клубника.
1: И она крупная. Так, ну что, рассказывай теперь про себя. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Легкий понедельник у нас. Пиши свои сообщения к нам в мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5 и группа GMFM ВКонтакте. Почитаем все сообщения. Среди них выберем одно и с удовольствием вручим отличный приз на GMFM.

0: Реклама.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Насилько.

0: 8-2-1-1-1.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. На Jam FM прямо сейчас яркие заголовки. Рита, Рита, расскажи нам, что интересного нашла.
5: В сети завирусилось видео, как во время прямого эфира «Формулы-1» оператор перестал снимать ведущих и перевел камеру на проходящую мимо красотку.
4: Опа, они что-то говорят, да.
5: Когда мужчину попросили объяснить свое поведение, он сказал, что он такой не один, и показал кадры, где механики с команды McLaren тоже залипли на эту девушку.
4: Это тот случай, когда надо колеса менять, там, знаешь.
6: А, давай, бегом.
7: Машины встали, да, все.
4: И вся остановилась Формула-1 такая, и все стоят. И только одни ведущие что-то говорят, не обращая внимания, что происходит вокруг.
5: Кто же эта девушка, которая свела всех с ума? В сети уже ее разыскали. Это 33-летняя Ивана Нолл, модель и инфлюенсер из Хорватии. У нее действительно длинные ноги и шикарная фигура, и она постоянно посещает спортивные мероприятия. Именно Ивана стала самой яркой футбольной болельщицей 2022 года.
4: Там футбольный матч остановился.
5: Да, да, она просто там невероятные у нее наряды. Здесь она была в таких коротких джинсовых шортах, эффектная супер. Но она действительно очень высокая, с красивой шевелюры, но там грех просто не перестать что-то делать в машине, копаться.
4: Мне кажется, еще пару таких вот ярких заголовков, и ее перестанут пускать на спортивные мероприятия. Ну, потому что, представляете...
7: Вот кто виноват, почему не забивают.
4: Теперь ясно, почему мы так в футбол играем.
5: Проигрываем.
4: Это яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
4: 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «СЗМ» жилой комплекс «Клевер Парк». В центре города идет дождь, плюс 8 градусов на термометре. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями и также небольшой дождь. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов. В Первоуральске и Полесском сейчас плюс 6, в Асбесте плюс 7, в Туринске плюс 9 градусов.
3: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома. ОСЖ «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

0: 8:41 в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Всем доброе утро, всех с понедельником. Это утренняя джем. Настя Пал-Палыч, Маргарита и Ярик. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? У нас сегодня опять легкий понедельник. Просто спрашиваем, что было интересного за эти три дня. Ярик, у тебя что там происходило?
1: И поработал, и отдохнул, прогулялся. Вот это было тепло, кстати. Вот по вечернему Екатеринбургу, кстати, очень много где. Вот и живая музыка есть на улицах.
0: Вот,
1: я зашел в бар, и там живая музыка, оказывается.
0: Везде.
1: У нас столько музыкантов, оказывается.
0: Вот.
1: Здорово. Ну, посидел, да, послушал музыку, кайфанул, да. Мне вообще нравится, когда люди живьем играют. Честно.
0: Это
1: красиво.
0: Прекрасно. Вообще жизнь какая-то в городе. Вот на Плотинке я посмотрел, вот там вот эти люди в шахматы, которые играют, ребята,
2: да,
0: собираются.
1: Книги
0: музыканты,
1: продают. Книги.
0: И там, мне кажется, не про деньги, там, мне кажется, про общение.
1: Да.
2: Про удовольствие. Да,
0: про удовольствие, про общение, потому что все что-то друг друга знают, все общаются, такое хорошее, очень приятное, интересное времяпрепровождение. Так, ну, тем не менее, сообщения, давайте, которые нам уже пришли, почитаем.
2: Марина пишет: встретилась с подружкой, не виделись много лет, съездили на минеральные источники в Туринск, в Тальце посетили музей и в Каменске покатались на лодках.
1: О, класс.
2: Вообще... И фоточки классные, кстати, она приложила, где они с семьей, и там, получается, у нее у ребенка шапка такой лисичка,
1: кстати,
2: и белочка.
1: Вот в Каменске можно не только на лодках покататься, там еще корабль ходит. Много сейчас уже этих корабликов экскурсионных.
0: Потому что есть спрос, там, правда, красивые места.
1: Да.
0: А что касается Туринска, я просто рекомендую, вот если есть возможность, мы в прошлые выходные, в прошлом году ездили как раз на вторые майские праздники в Туринск, нам очень понравился городок, и тоже тур выходного дня, быстро, просто доехали на поезде моментально, раз-раз, там в гостинице поселились, прогулялись по городку, очень интересно, комфортно, всем рекомендую. И ощущение, что ты отдыхал, как будто прям мини-отпуск у тебя.
2: Есть такое, да.
0: Так, ну что, продолжаем от вас принимать сообщения. Наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, группа Jam FM ВКонтакте. Пиши свои сообщения и истории, за одну из которых мы с удовольствием вручим приз на Jam FM.

0: Где пробки?
1: 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик Про».
2: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Стоят улицы Черепанова, от основ Черепанова до Стрелочников. Кольцовский тракт стоит от Яблоневой до переулка Базового, также Посадская, Большакова, от остановки торгового центра до улицы Белинского. Много машин на Вильгельма, до Генина, от Сахарова до Объездной. На Высоцкого, Малышева, от 40-летия Комсомола до улицы Восточная и на проспекте Космонавтов от улицы Электриков до улицы Челюскинцев.
0: Реклама.
3: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
4: 102.5 Джем FM.

0: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города. Сейчас плюс 8 градусов. Но совсем скоро поиграем в «Мальчики-девочки». Первая игра в месяце май.
1: Да.
0: Майская игра.
1: Чтобы с нами поиграть, скорее присылай свой смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 5. В игру мы зовем активно очень. И мальчиков, и девочек тоже активных.
0: Активно.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джим ФМ, ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Новости на Джим ФМ.
2: Здравствуйте. Аэропорты Москвы снова ограничивают работу из-за атак беспилотников. Как сообщает Росавиация, Домодедово и Внуково выпускают и принимают самолеты по согласованию со службами безопасности. Пассажиров предупреждают о возможных корректировках в расписании рейсов. Задержек московских рейсов в утреннем расписании Кольцова нет, сообщает онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга. На станции «Смычка» под Нижним Тагилом произошло ЧП. С рельсов сегодня сошел полувагон с концентратом. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Пострадавших в результате этого инцидента нет. На движение поездов ситуация также не повлияла. Проверку по факту схода вагонов будет вести Нижнетагильское подразделение транспортной прокуратуры. В ведомстве добавили, что инцидент произошел на путях, которые примыкают к станции «Смычка». Больше 30% жителей Екатеринбурга задерживаются на работе по несколько раз в неделю. Это второе место по стране, выяснили аналитики платформы HeadHunter. В лидерах по переработкам жители Казани, где сверхурочно на работе остаются 52% респондентов. Также на работе задерживаются жители Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. В 28% российских компаний переработки считают нормой, а в 19% активно поощряют руководство. Каменск-Уральский появится на 10-рублевых памятных монетах ЦБ. Как сообщили в Банке России, 4 мая будут выпущены в обращение монеты серии «Города трудовой доблести». Помимо Каменска-Уральского в серию вошли Барнаул, Киров, Коломна, а также Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза. Тираж монеты с Каменском-Уральским составит 1 000 000 штук. На лицевой стороне будет номинал монеты, а на обороте фрагмент художественного оформления стелы Каменск. Уральский город трудовой доблести, пишет Коммерсант Урал. В Сеуле 2 мая прошли соревнования по сну. По мнению ряда исследователей, короткий дневной сон помогает восстановить организм в случае ночного недосыпа. Именно от него люди часто страдают от стрессов и переработок. Организатором соревнований выступила мэрия Сеула, которая хочет таким образом обратить внимание на проблему недосыпа и помочь людям. Ровно в 15 часов по местному времени в одном из местных парков собираются десятки участников, которым необходимо в течение часа как следует поспать. В этом году лучше всего поспать днем удалось 80-летнему жителю южнокорейской столицы. Он и стал победителем соревнований. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.

0: от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Небольшой дождь, который, кстати, до сих пор идет. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
1: Джем

0: 9 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. Игра «Мальчики и девочки», первая в месяце мая, первая на этой неделе, начинается прямо сейчас. На Jam FM разыграем пару пригласительных в континент синема «АллатРь» на абсолютно любой фильм. Кто же счастливчики, которые принимают участие? За мальчиков сегодня играет Игнат, он из Екатеринбурга, работает на стройке, подъехал сейчас и вот стоит, ждет, пока с нами поиграет. Игнат, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, рассказывай, что хорошего произошло в выходные? Вообще отмечал, ездил куда-то, а может быть, работал на стройке?
1: Да, работал.
0: Все три дня? То есть у тебя работа? Ну, с другой стороны, смотри, у тебя раз есть работа, значит, денег заплатят. Чем быстрее сделаешь, тем быстрее получишь, да ведь?
1: Все правильно.
0: А потом, когда деньги получишь...
2: Что-нибудь купишь себе классное? То, что давно хотел?
0: Мне кажется, уже отправиться.
1: И отдохнем.
0: Вот, уже кажется. Вот. А есть планы, куда отдохнуть хочется съездить?
1: Да не знаю, куда-нибудь в Челябинск, на озера.
0: Ой, это хорошо.
2: Ну, идея достойная.
0: Согласен. В Челябинске летом озера, в Тюмени зимой источники.
1: Источники.
0: И там, и там хорошо.
2: Все, расписал Палыч.
0: Да, играешь ты с Евгением, она у нас с города Березовский, отвезла ребенка в садик, а вообще она сказала, что она не работает. Женя, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Везет, вот есть такие люди. Я же говорил, что все равно есть человек, который не работает, и ему хорошо. Это Женя из Березовского.
3: Могу себе позволить.
0: Вот, можешь себе позволить. Ну, рассказывай, что у тебя было интересного, хотел сказать, в эти выходные. Ну, вот, видимо, в
2: у тебя каждый день выходной.
0: Три дня, которые были, да, ближайшие.
3: Да, все как положено. Шашлыки, друзья, семья.
0: А вы за городом живете?
3: Нет, в городе.
0: А, то есть на даче, да, где-то ездить?
3: Да.
0: Прекрасно, когда вот здесь куда съездить, с кем съездить, да?
2: Да, это вообще идеально просто.
0: Вот она же просто описала классические первомайские выходные.
2: Да, кстати, стандарт такой.
0: Да, ну это прям, многие о нем только мечтают, понимаешь? А Женя вот так вот взяла и сделала, и сегодня всех отправила на работу в садике и отдыхает.
2: Сама тусоваться, после праздников отдыхает.
0: А после отдыха, знаете ли, нужен отдых еще больше, чем после работы.
2: Соглашусь.
0: Ну что, предлагаем сейчас немножко потрудиться, поработать мозгами. Наша игра начинается, слушаем правила.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросы. Их будет три, на каждый предложим по два варианта ответов на выбор. Их будем задавать по очереди. Палыч приготовил вопросы для девчонок, я приготовила вопросы для парней. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и станет обладателем нашего сегодняшнего приза.
0: Поехали! Игнат, первый вопрос для тебя.
2: Края бретонской шляпы подняты вверх или опущены вниз?
1: Вниз?
2: Нет, подняты вверх.
0: Женя, вопрос для тебя. Сегодня футбольный клуб «Урал» сыграет с «Шинником». Начало матча, кстати, в 19:00 на Екатеринбург-арене. Внимание, вопрос. Из какого города клуб «Шинник»? Из Ярославля или из Воронежа?
3: Ярославль.
0: Да, абсолютно верно. 1-0. Матч, как всегда, для нас принципиальный. Держим кулачки за Урал.
2: Болеем.
0: Да, 1-0. Девочки вышли в нашей игре вперед. Игнат, вопрос для тебя номер 2.
2: Пирсинг индастриал. Это пирсинг уха или пирсинг брови?
0: О.
1: Брови?
2: Нет, ухо. Это такой двойной прокол, когда такая сережка в виде штанги вставляется.
0: Индастриал звучит такая.
2: Да, современно.
0: Жень, всего-навсего один нужно правильный ответ тебе дать, чтобы стать победителем в нашей игре. Внимание, вопрос. В чем измеряют скорость корабля? В узлах или в милях?
3: В узлах.
0: Да, действительно, абсолютно верно. Ну что, игру останавливаем. 2-0 в пользу девочек. Игнату говорим огромное спасибо. Все-таки нужно иногда отдыхать.
1: Все правильно, поздравляю.
2: Притрудился.
0: Ну, молодец. Да, а вот Женя взяла, отдохнула и спокойненько ответила. Игнат, ждем от тебя новых смайлов. Поиграем в следующий раз, хорошо?
1: Хорошо, всего доброго.
0: Спасибо, отличного тебе легкого понедельника. Ну а Женю поздравляем с победой! Кто не работает, тот ходит в кинотеатры. Ты

0: кто не работает, тот ходит в кинотеатры. Ты получаешь пару пригласительных в «Континент Синема» «АллатРих» на любой фильм. Сможешь посмотреть самые ожидаемые премьеры весны.
1: Спасибо.

0: Реклама. Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
1: Сходите на квиз-машину. Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
0: Как попасть?
1: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся.
2: 16+. АО ГК «Руда». УКРН 122-660-03-5001. Екатеринбург.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
5: Это не художественная галерея. Нельзя.
6: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Jam.FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Jam.FM.
12: Где пробки?
13: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов

0: Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Октранс», официальный дилер GQ, автоцентр «Глазурит».
1: 5 баллов на улице Екатеринбурга, движение в городе плотное. Стоят улицы Бебеля от автомагистрали до Талатуйской, также Кольцовский тракт от Яблоневой до переулка Базового. Да, машинная стоит от переходного переулка до улицы Фурманова. Много машин на Белинского от Авиационной, также до Фурманова. На Черепаново от основ Черепаново до Стрелочников. На проспекте Космонавтов от улицы Электриков до Челёскинцев. И на Сибирском тракте от Загородного переулка до улицы Взрывников.
2: Реклама.
3: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: 9:22 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Сегодня у нас понедельник, 4 мая, началась новая трудовая неделя. Отдыхали мы целых 3 дня, сегодня у нас легкий понедельник. В теме утра мы тебя спрашиваем, какие хорошие события у тебя произошли на днях. Сообщение от тебя принимаем в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, и группа JamFM во ВКонтакте. Пиши на стене, сообщение читаем, заодно из сообщений у нас есть отличный приз. Ну что, поехали?
1: Да, и присылайте еще фоточки. Вот,
0: конечно.
1: Константин, например, прислал много классных фоток со своего отдыха, и сейчас все зачитаю еще. Всей семьей я, жена, 3 дочки ездили в поселок Уралец, поднялись на подъемники на гору Белая, полюбовались видами, потом со старшей покатались на картинге, съездила в Висим на оленью ферму, покормили животных, посмотрели, заехали в сам Висим, там посмотрели усадьбу Черепановых, там из дерева много разных героев сказок, поднялись на гору, где мамин сибиряк вдохновлялся видом Висима, было очень насыщенно.
2: Ну это где-то под Нижним Тагилом, да, я так понимаю, примерно?
1: Гора Белая. Видимо.
0: Гора Белая, да?
1: Да, там я там на лыжах катался.
0: А, действительно, там еще есть бассейн в тех краях, там, и я там просто свадьбы проводил, там, причем так интересно, проводишь, когда свадьбу, там тебе дают растение дуба, и эти дубки там садят, там уже целая аллея дубков, да,
1: высажена. Молодожены.
0: Молодожены, да, и вот они там подписаны, каждый дуб имеет там фамилию, имя молодоженов. А, да, действительно, и там на подъемнике очень красиво мы как раз во время свадьбы поднимались, вот, картинг как раз внизу, и можно покупаться в бассейне, такое интересное местечко, кстати. Так, еще одно сообщение пришло от Оли. Привет, мы в компании отличных друзей прогулялись 13 километров по лесу в окрестностях поселка Исеть. Много чудных скал увидели, цветов, подышали хвойным лесом и также прислала прекрасные фотографии, даже небольшое видео есть их прогулки. А цветочки, правда, красивые, желтые, белые, синие, уже такие цвета яркие, оказывается, в лесу-то, а?
1: Во да, всё. Да.
0: Так что, если есть возможность прогуляться, тем более можно подготовиться к майской прогулке.
1: Да,
0: начинает, да. 13 километров они уже прошли.
1: Ой, ну это достаточно, это прям приличненько.
0: Это прилично, сейчас же в шагах меряют, там что-то 10 тысяч шагов, по-моему, должен человек проходить в день.
1: Да, но это для здоровья.
0: Для здоровья, да, поэтому, а если еще на свежем воздухе?
1: Хорошая кардионагрузочка, да.
2: Красота.
0: Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Успевай написать нам свои сообщения, свои интересные моменты из жизни. Если есть фотографии, также прикрепляй. Мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, и группа JamFM во ВКонтакте. Сегодня обсуждаем эту тему. Легкий понедельник в утренней гимнастике. Всем доброе утро. Yes.

0: половине 10 в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов на GMFM. Прямо сейчас яркие заголовки, яркие потому что классные, а классные потому что Рита их находит и нам рассказывает каждое утро в утренней гимнастике. Слушаем.
1: У вас есть какая-то необычная оригинальная обувь?
0: У меня вся обувь оригинальная.
1: Ну, например, цвет там или...
0: Да, у меня всегда, я всегда хожу, у вас есть точно такие же, только красные. Ну, у меня разноцветная обувь, на самом деле. Даже в ботинках, в которых я сейчас сижу, они синие. Если присмотреться, не черные. Потому что, ну, я категорически не люблю черные. Ну, белые у меня есть, но там белые необычные. А вот черные вообще терпеть не могу. Черные.
1: Вот французский модный дом «Шанель» представил новую круизную коллекцию, ну, то есть такую в морском стиле. Все бы ничего, но обувь на манекенщицах выглядела очень необычно. Странно, я бы сказала. Казалось бы, сейчас так много видов летней обуви, что нас уже сложно удивить, но нет. Модельерам «Шанель» это удалось. Они создали сандалии с закрытой пяткой, но без подошвы.
2: Так, закрытой пяткой.
0: Подошвы нет?
1: Да, то есть впервые слово «босоножки» начало себя оправдывать.
0: Смешно.
1: Участницы дефиле шли по подиуму практически босиком, только задняя часть была прикрыта. То есть она дополнена шнурками, которые завязываются на щиколотках моделей. Сандалии эти представлены в трех цветах – золотистый, серебристый и коричневый. Новый дизайн обуви просто взорвал соцсети. Кто-то не готов платить большие деньги за то, чтобы ходить босиком, но это все-таки люкс. Бренды, понятно, что стоят они очень дорого, несмотря на то, что они без подошвы. Кто-то не понимает, где вообще такое можно носить. А мне понравился комментарий: обувь, которая устала быть обувью.
0: Ну, с другой стороны, у тебя никогда не пойдет подошва.
1: Да, потому что ее уже нет.
2: Она, да.
0: Дизайнер постарается.
2: Первоначально
0: все сделать.
1: Они все за тебя сделали.
0: Ну, то есть ты всегда, как бы, получается, ноги же надо мыть, да, постоянно?
1: Одну часть их. Пятку не надо, она закрыта.
0: Чистая пятка называется.
2: Вот сверкать будешь... Пятками получишь.
1: Нет, наоборот, носками. Пятки как раз прикрыты.
0: В общем, ходить, наверное, только на подиуме не можно. А куда еще? На улицу точно не пойдешь.
1: Ну, по дому, может быть.
0: Да, куда вот? На пляж, там же галька, камушки тоже невозможно. В лес там всякие корешки, насекомые.
2: Я нашел в интернете, да.
0: Нашел обувь и сразу захотел.
2: Сразу не захотел.
1: Отказываешься.
0: Ну, с другой стороны, и может быть, нужно было просто поговорить, что про их обувь.
1: Может быть,
0: про их сандалики без подошвы.
1: Очень необычно.
0: В общем, если у тебя вдруг по какой-то причине оторвалась подошва, не парься, оторви вторую и ходи в модных, крутых.
1: Да, и скажи, что это Шанель.
0: Это круто.
3: Прогноз погоды на GMFM.
0: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО СЗ «Атлант», Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». В центре города сейчас плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 15 градусов. В Ревде сейчас плюс 7, в Реже плюс 8, в Краснодаринске плюс 10 градусов.
3: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Прямо сейчас гороскоп на Джем ФМ. Сегодня 4 мая, понедельник.
1: Овен, отпусти старые обиды, откроешь новое пространство для радости.
2: Телец, попробуй новое блюдо, маршрут или стиль.
1: Близнецы, сфокусируйся на незавершенных делах, даже если они тебе надоели.
0: Рак, отложи рабочие вопросы и посвяти время семье.
1: Лев, попроси совет у коллег, если не можешь принять решение.
2: Дева, разреши себе ошибаться, это всего лишь опыт.
1: Весы, посвяти день мелким удовольствиям, красивой музыке или вкусному кофе.
0: Скорпион, поддержи того, кто немного сбился с пути.
1: Стрелец, откройся навыку, который сейчас кажется сложным.
2: Козерог, возьми паузу от работы ради внутреннего баланса.
1: Водолей, не думай о результатах, процесс сегодня важнее достижений.
0: Рыбы, выйди из зоны комфорта, познакомься с чем-то или с кем-то новым.

0: Где пробки?
1: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы Бебеля от Автомагистральной до Таватуйской. Также затруднения на Кольцовском тракте от Яблоневой до переулка Базовой. На Машинной от переходного переулка до Фурманова. Также на Белинского от Авиационной до улицы Фурманова. Много машин на Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников. На проспект Космонавтов от улицы Электриков до Челюскинцев. И на Сибирском тракте от Загородного переулка до улицы Взрывников.
2: 102.5 Джем ФМ.

0: 9 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов, на календаре 4 мая, понедельник, легкий понедельник в утренней гимнастике. Спрашиваем тебя, какие хорошие события произошли на днях, что интересного было, фотографии ждем от тебя, ну и, конечно, твои сообщения в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, и группа GMFM во Вконтакте, пиши на стене, все сообщения читаем, заодно и сообщение уже совсем скоро вручим приз в утренней гимнастике. Давай еще почитаем, что пришло.
1: Даша пишет: а у меня был самый замечательный повод для поездки к друзьям. Ездила в кавычках на кашу. Поздравить ребят с первым месяцем их сыночка. Целый месяц человеку. Пусть растет крепким, здоровым и самым счастливым на радость маме и папе. Малыш, добро пожаловать в этот мир.
0: А кашу? А каша какая, интересно, была?
1: Гречневая.
0: А может быть, манная, может быть, рисовая.
1: Лепшонка.
0: Да, тут по-разному бывает. Но обычно у детей, конечно, манка. Хотя есть взрослые дяди и тети, которые любят до сих пор манную кашу. Я вот к ней как-то спокойно отношусь.
1: Я тоже, но мне вообще кажется, там какие-нибудь суши или пиццы были, просто это так, на кашу.
2: Образно.
0: Это был повод собраться. Тот случай, когда неважно, у ребенка там
2: будет каша или нет.
0: Ребенку точно было все равно, что там у них на столе. Алексей написал: привет, GMFM. У нас были продуктивные выходные. Сначала у дочки соревнования по художественной гимнастике. Весь день провели, второе место заняла. Молодец. На следующий день у сына соревнования по карате. Второе место.
2: Круто.
0: А вчера всей семьей просто гуляли по городу, вечером посидели в кафе, выходные супер. Я думаю, что был повод, конечно, посидеть. Угу. И фотографии прислал, и дочки, и сына, такие костюмы классные. Ну, сын, естественно, в кимоно, все. А дочка прям такая яркая, как бразильская, угу, такая, знаешь,
1: да,
0: танцовщица.
1: Да, латиноамериканские, да, танцы,
0: да, да,
1: как будто.
0: Возможно, это очень красиво и очень ярко. Дети шикарно танцуют, кстати.
2: Я помню, да, тоже у меня дочь ходила в художественную гимнастику, я клеил сам сразу вот эти.
1: Ничего
2: вот,
1: себе.
0: И ты один, Ярик, потому что это такое дорогое удовольствие.
2: Такое муторное дело.
0: Да. Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения. Легкий понедельник сегодня в утренней гимнастике. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Пиши в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, и группа GMFM во Вконтакте. Уже скоро совсем кому-то из вас одно из сообщений вручим отличный приз, пригласительный на двоих на смотровую площадку нашего небоскреба Высоцкий в музей Владимира.

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ, ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил об операции по выводу судов, застрявших в Персидском заливе. Им обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив, заявил глава Белого дома в соцсетях. Также Дональд Трамп добавил, что на многих судах заканчиваются запасы провизии и ухудшились санитарные условия. Выведенные суда при этом не вернутся в залив до тех пор, пока этот район не станет безопасным для судоходства. Коммерсант напоминает, что Иран и США держат Ормузский пролив в двойной блокаде. Ситуация обострилась с середины апреля. Пик потепления, обещанного Екатеринбургу синоптиками, придется на среду. Температуры составят от плюс 23 до плюс 28 градусов. При этом после теплых вторника и среды уже с четверга к Среднему Уралу начнут продвигаться новые циклоны. С субботы возможно даже повторение ночных заморозков в отдельных районах, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». Сегодня в уральской столице прохладно, дождь, по прогнозу синоптиков, должен закончиться во второй половине дня. Вероятно, грозы в понедельник также в уральской столице невысока. Экскурсионный трамвай выйдет на улицы Екатеринбурга на этой неделе. Перед Днем Победы в нем расскажут о жизни Свердловска в военные годы. Это эвакуация заводов, работа госпиталей, а также переезд на Урал экспонатов Эрмитажа и эвакуация зоопарка. Трамвай лектории выйдет на маршрут 4, 6, а также 7 и 9 мая. От Южного депо он пройдет через весь центр и Пионерский поселок, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Бюджет России получит доход в размере 200 миллиардов рублей из-за повышения цен на нефть. Глава Минфина Антон Силуанов в выходные заявил, что федеральная казна эти поступления ждет. Дополнительные 200 миллиардов уравновесят недопоступления в бюджет, которые сформировались за последние два месяца, пишет «Коммерсант». Цены на энергоносители растут с конца февраля после начала операции США и Израиля против Ирана. По данным Международного энергетического агентства, в марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли до 19 с лишним миллиардов долларов. Работодатели в России чаще всего ищут соискателей со знанием английского, китайского, а также немецкого языков. Платформа SuperJob назвала тройку языков, знания которых работодатели указывают в размещенных вакансиях. На четвертом месте оказался французский язык, а на пятом – испанский. В том числе английский в числе лидеров среди вакансий для учителей иностранных языков и репетиторов. Официальный доллар на сегодня 74.80, евро 88.64.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов. Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Римэкс Моторс», Субару Центр, Екатеринбург-Юг, на Московской 214А. В центре города сейчас плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов.
1: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя джимнастика.
1: Джем ФМ.

0: где пробки?
1: 10 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы, Бебеля, автомагистральные до Новоатуйской, также Кольцовский, тракт от Яблоневой до переулка Базовый, машины от переходного переулка до улицы Фурманова, также Белинского от Авиационной до улицы Фурманова. Много машин на Черепаново, от основ Черепаново до Стрелочников, на Космонавтов от улицы Электриков до улицы Челюскинцев и по-прежнему затруднение на Сибирском тракте, переулка Загородного до улицы Взрывников.
2: 102.5 Джем FM.

0: все.
1: 10 часов 22 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов, мы точно пританцовываем, я думаю, что и вы тоже,
2: конечно.
1: Ведь сегодня понедельник, как же мы соскучились по работе, по коллективу и по нашей теме утром. Сегодня у нас легкий понедельник в утренней гимнастике, спрашиваем у тебя, какие хорошие события произошли у тебя на днях. Наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, и группа GMFM во Вконтакте, истории-то интересные, почитаем еще.
3: Ирина пишет: а мы всей своей большой семьей посетили наш океанариум. Сходили на шоу дельфинов, здорово провели время, тоже приложила фоточку. Вообще молодцы, что фотки свои прикрепляете. Тут такая действительно большая семья, и детей много, и взрослых классно.
2: Кстати, я даже погладил дельфинчиков. Мы ходили тогда как-то тоже под Новый год, помню.
1: Ну да,
2: своеобразный такой.
3: Дельфины очень контактные.
2: Да.
1: Наташа прислала не только сообщение, но еще и видео. Выходные были очень насыщенные. Ко мне на дачу приезжала моя команда, уж не написала команда кого. Мы очень дружно и весело отдыхали. Что самое классное, можем веселиться везде, когда угодно и как угодно. И машина прислала фотографию, то есть ее участок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь автомобилей.
3: Прикольно, вообще молодцы.
1: 17 человек, представляешь?
2: Да, серьезно.
1: И вот видео как раз не танцуют, веселуха.
3: Отрываются.
1: Танцу пол везде.
2: Класс.
1: Шикарно, молодцы.
3: Катя пишет: а я узнала, что моя подруга в положении.
1: Опа.
3: И скоро в нашем полку мамочек пополнение. Это для меня отличное событие, приятные хлопоты и подготовка к новой жизни.
1: Прекрасно.
3: Здорово.
1: Да, ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Константина, также с фотографиями. Всей семьей, я, жена и три дочки, ездили в поселок Уралец, поднялись на подъемнике на гору Белая, полюбовались видами, потом со старшей покатались на картинге, съездил в Висим на оленью ферму, покормили животных, посмотрели, заехали в сам Висим, там посмотрели усадьбу Черепановых, там из дерева много разных героев сказок, поднялись на гору, где мамин сибиряк вдохновлялся видом Висима. Было очень насыщенно. И фотографии шикарные, правда, классные. И животные, и виды такие. Это вот все наш Урал.
3: Родное.
1: Красота. Константин, знакомишь нас с нашими же местами. Это здорово всегда. Вручаем тебе сегодня наш главный приз. А это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого. Поздравляем!

0: 10 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Далее на Jam FM яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: И если спать при включенном свете, то можно набрать вес.
0: Интересно.
2: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
0: Jam FM. Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Яркие заголовки прямо сейчас в утренней джемнастике. Рита, рассказывай.
1: Расскажите, вы как спите? Вы включаете ночник какой-нибудь?
0: Не,
1: или подсветочку? Не, или полный блэкаут?
0: У меня полный блэкаут. Хотя, конечно, когда я хочу спать, я усну и при свете. Но вообще спим, конечно, все выключаем.
5: Я под что-нибудь фоновое, там, видео или музыку. Так.
1: Под телефончик?
5: Да, под телефончик у меня привык уже.
1: Вот, это как раз тоже достаточно вредно, и можно набрать вес. Представляете?
0: Связь какая.
1: Да.
0: Где логика тут?
1: Сейчас объясню.
0: Давай.
1: Ученые выяснили, что привычка спать при включенном свете, причем любом, будь то ночник, лампа или экран телефона или телевизора, все это может способствовать набору веса. Как пояснили специалисты, сомнологи, это те, кто как раз отвечает за сон, даже слабое освещение, проникающее через закрытые веки, активирует фоторецепторы сетчатки и подавляет выработку мелатонина. Это гормон, который регулирует наш циркадные ритмы. Его дефицит влияет не только на качество сна, но и на аппетит. Даже если человек не ест ночью, то на следующий день у него усиливается аппетит, причем чаще возникает тяга к калорийной пище. Это со временем повышает, конечно, риск набора веса. В общем, чтобы не набирать лишние килограммы, эксперты рекомендуют спать в затемненном помещении и ограничивать использование устройств с подсветкой перед сном. Ну, то есть это телефоны, всякие гаджеты. Есть даже, кстати, кровать с подсветкой. Все это не нужно.
0: Ой.
1: Если уж полностью, но совсем не можете отказаться, там, если встаете ночью, и вам важно там ориентироваться в пространстве, то предпочтение лучше отдать теплому свету, например, красному или оранжевому. А вот синие, холодные оттенки, это как раз вредно.
0: Интересно как. То есть, в принципе, получается... Если ты ночью спишь и горит свет, ты набираешь вес?
5: Нет,
1: да.
5: Ты потом просто хочешь есть.
0: Я теперь
5: много.
0: Понял, в чем причина моего лишнего веса.
1: А-а-а.
0: Кто-то, когда я уснул, включает свет.
1: Какие-то гномы.
0: Монитор от компьютера что-то начинает там делать, понимаете ли.
1: Все.
0: И я теперь знаю, а то мне все, и много ешь, мало двигаешься.
5: Вот кто виноват.
1: Вот такая вот петрушечка.
0: Все, сейчас буду закрывать на ключе комнату и спать.
1: Один.
0: Будем худеть.
5: Это были яркие заголовки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО СЗ. Жилой комплекс Клевер Парк. В центре города плюс 9 градусов. Синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов. В Первоуральске и Полесском сейчас плюс 8, Возбесте плюс 9, в Туринске плюс 11 градусов.
2: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома. ООО ЖК Клевер Парк. 1-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.

0: Где пробки?
1: 10 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов, спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ООО «Атлантик Про».
2: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Восточная от Куйбышева до Декабристов, переулок Базова, станция Пионерская до асфальтового завода, также Космонавтов, от Победы до улицы Машиностроителей. Много машин на Восточной от Ткачей до улицы Декабристов, на Большакова, типа на Разина до улицы Беринского и на проспекте Космонавтов от Мильковского переулка до улицы Турбинная.
0: Реклама.
3: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
4: 102,5. Джем FM.

0: 10 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Ну что, вот такое первое рабочее утро у нас сегодня с вами получилось. По-моему, ярко, интересно, и столько всего хорошего уже прошло за выходные, и это прекрасно, потому что если вдруг ты не успел в эти выходные что-то сделать, тебя ждут еще 3 выходных дня уже в конце этой трудовой недели, так же отдыхаем 9-10, а следующая неделя будет коротенькая.
1: Да, красота. Чередуем.
0: Единственное, что погода как немножко нас, ну не то чтобы подвела, с другой стороны, помочила сегодня дождики, и обещали нам. Но опять же, там что-то какую-то большую жару.
1: Подожди, там вторник, среда будут такие мощные и теплые. Да, вообще жаркие. Все компенсируем. Да.
2: Да, вот и сегодня, знаете, почему подмочило?
0: Почему?
2: Потому что день сегодня... Сегодня день складного зонтика, между прочим, международный.
0: А, то есть его нужно достать?
2: Да.
0: Поэтому таким образом отметить праздник.
2: Да.
0: Ну, раз уж про праздники заговорили, сегодня еще день невысоких людей.
1: О, это наш.
3: Это мой, да. Это мой день.
1: И мой.
0: День красивых признаний в любви. Можете как-то...
3: Тоже мой.
0: Ну, кетчупом, например, сердечко на яичнице сделать, с утра принести.
2: Классно.
0: Всемирный день дарения, всемирный день щедрости. Девчонки сейчас такие, вот видишь, слышишь, мой любимый, дорогой, день щедрости сегодня, день дарения.
1: Где колечко?
0: Так
3: дари
0: совпало,
3: быстрей, да?
0: Да. А подарить можно вермишелевый суп, сегодня тоже его праздник.
1: Небольшой подарок, но тоже подарок.
2: Зато вкусный.
0: Да, но тем не менее. Так, ну что, наш мессенджер Макс принимает уже ваши поздравления. Создаем хорошее настроение коллегам, друзьям, знакомым, родственникам. А если есть повод, то тем более. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Отзовись, порадуй в течение всего дня. Скоро появится уже диджей Дэн. Рулевой будет все включать и ставить. Естественно, сегодня в 17.00 ждем наше вечернее шоу уже. Яна Ефимова и Миша Киселев его делают. Называется «Джем без правил». Также Яна Ефимова еще делает свежие истории и в течение всего дня с вами делится всем самым интересным, что происходит не только в Екатеринбурге, но и вообще в мире. А так пожелаем всем легкого начала трудовой недели. Всем доброе утро!
4: Yes.

0: и отправляет рейсы. К другим событиям. Власти Екатеринбурга предложили горожанам подвести итоги месячника чистоты. Оценить качество уборки в мэрии предлагают, приняв участие в опросе. Традиционно он размещен на платформе обратной связи портала госуслуг. Принять участие в опросе можно до 22 мая, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Свердловская область выделит более миллиарда рублей на благоустройство территорий в 28 городах региона. К благоустройству парков, скверов и набережных уже приступили. Речь идет о территориях, которые победили в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. В этом сезоне будут обновлены объекты в Асбесте, Богдановиче, Екатеринбурге, Кировграде, а также Ирбите, Краснотурьинске и других городах региона. Кроме этого, завершатся проекты, которые в предыдущие годы начали реализовывать в несколько этапов. В Бурятии продлили ограничения на походы к горе Мункус-Ардык. Недоступными склоны для туристов будут до 11 мая, сообщили в МЧС. Причиной спасатели называют лавинную опасность. Водителям и сотрудникам организации, чьи маршруты и работа связаны с нахождением в лавиноопасных зонах, рекомендовали учитывать сложную обстановку в горах. За неделю с 20 апреля на склонах Мункус-Ардык погибли 7 человек. Трое туристов получили травмы на спуске, еще четверо погибли, попав под лавину. Эксперты выяснили, кто из ныне живущих в России поколений наиболее подвержен стрессу. По данным экспертов, речь идет о так называемых миллениалах, людях среднего возраста. Их стресс-показатели выходят на уровень 60 и 66 пунктов, а среди младшей части этого поколения больше половины фактически живут в режиме постоянной перегрузки. Это возраст, когда на одном человеке одновременно держится работа, карьера, ипотека, дети и забота о пожилых родителях. В это же время старшие поколения демонстрируют более низкий стресс-индекс – от 20 до 40 пунктов, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня – 74,80, евро – 88,64.
1: Реклама. Уникум представляет новинку JQJ6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6? На Росточной. В Уникум отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 050 тысяч рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Росточная 38. Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Всем доброго-бодрого в Екатеринбурге. 11.05, с бортом пасмурно, периодически сверху капается и плюс 9 градусов. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный от 4 до 9.

хорошим предложением Мари Краймбрери на Jam.fm. Давай не ждать. Ну, правильно, чего ждать? Надо брать от жизни все. Ну, а если про день сегодняшний, то и понедельник, чтобы там про него не говорили, пусть складывается удачно, легко и проходит с хорошим настроением. Все обязательно успеть запланированное на день сегодняшний. Ну, а для настроения хорошая музыка. С меня зовут диджей Дэн. Всем привет! Скоро Артур Пирожков, затем Фримейсонс и София Элис Бэкстер, а прямо сейчас звонкий на Jam.fm.

0: Где пробки?
1: 11.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер JQ, автоцентр «Глазурит». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, космонавтов стоит от Мельковского переулка до Турбинной. Здесь оставим около 13 минут в районе 5. Это ЕКАТ до 19 километра до реки Березовка, базовый переулок от станции Пионерская до Асфальтового завода, восточка от Куйбышева до Декабристов и много машин на Бакинско-Комиссаров от Победы до Кировоградской.
0: Реклама.
2: Ку-ку, а где мой JQ?

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Телефон рекламной службы Джем-ФМ.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Джем-ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Царица одна, стена Джем ФМ, ну а наша царица Яна Ефимова приготовила свежие истории через минутку с небольшим.
1: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Тейлор Свифт рассказала, как конфликт с родителями вдохновил ее на хит. Зарубежная певица раскрыла историю появления одного из своих хитов. Песня под названием «Love Story» покорила сердца множества ее поклонников, но на создание композиции вдохновила типичная бытовая ситуация. Дело в том, что тогда девушке было всего 17 лет. Она по уши влюбилась в парня старше себя. Родители будущей звезды запрещали ей посещать свидания и не выпускали девушку из дома. Певица поделилась воспоминаниями. «Думаю, впервые я почувствовала, что мне вообще все равно, если людям что-то не нравится, потому что я сама это очень люблю, когда писала Love Story в 17 лет. Я сидела в своей спальне и злилась на своих родителей, потому что они не разрешали мне пойти на свидание». Артистка дополнила, что сейчас полностью поддерживает такой поступок родных. Однако на тот момент обида и злость стали прекрасным стимулом для написания трека. Ранее певица рассказывала, что композиция Love Story была вдохновлена историей Ромео и Джульетты. Оказывается, любая эмоция может стать источником вдохновения, даже негативная. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 11.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» за бортом. Пасмурная плюс 9. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Но в течение дня 13-15 выше нуля.
1: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
7: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
1: 30 лет опыта – это гарантия.
7: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
1: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
8: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

шепотом или громко, неважно. Комплименты всегда, всегда актуальны. Ну и просто-просто они приятны. Можешь расценивать это как инструкцию к применению. Руки вверх на Jam FM. Ну а еще хорошая музыка для настроения абсолютно для всех. Меня зовут DJ Dan. Вперед, скоро Джиган и Юлия Савичева, затем The Colors, а прямо сейчас Ассия на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, космонавтов стоит от Мельковского переулка до Турбины, Яката 20-го километра, до реки Березовка, Щербакова от самолета до Павлодарска, Тормознем на восточке от Куйбышева до Декабристов, Сулимова стоит от Уральска до Учителей, много машин в базовом переулке от станции Пионерская до асфальтового завода.
1: Реклама.
3: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Джим ФМ.

0: 102.5 Jam FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое. И вот мы по

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Росавиация закрыла небо над Челябинском и Пермью. Аэропорты Большое Савино и Баландино приостановили работу около 2 часов назад. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сказано в сообщении ведомства. В большинстве регионов Уральского федерального округа объявлен режим беспилотной опасности. В это же время в Минобороны сообщили, что за ночь над Россией сбито 177 беспилотников. Дроны атаковали 14 регионов, включая Москву и Подмосковье. В столице беспилотник попал в здание на Мосфильмовской улице. Пострадавших в результате ЧП нет. Пассажиры Кольцова рассказали, что происходит в аэропорту во время действия беспилотной опасности. Росавиация работу аэропорта не ограничивала. Эту информацию порталу Е1 в том числе подтвердили и в пресс-службе Кольцова. По словам пассажиров, людей попросили отойти от окон в залах ожидания. Часть выходов на посадку перекрыта. В это же время на железнодорожном вокзале Екатеринбурга встретили эшелон «Победы». На платформе он простоит до 3:30. На открытых платформах эшелона едет техника времен Великой Отечественной. Также есть вагон хлебопекарня, вагон-аптека и санитарный вагон с перевязочной. 1 мая ретро-поезд сделал остановку в Перми, 2 мая в Первоуральске. После Екатеринбурга состав отправится в Верхнюю Пышму, где сделает остановку на территории музейного комплекса. Также в маршруте эшелона «Победы» Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Кушево и Серов. Соединенные Штаты задействуют 15 тысяч военных в проекте «Свобода». Операцию по выводу судов из Ормузского пролива в воскресенье анонсировал президент США Дональд Трамп. Также американские военные намерены использовать эсминцы, самолеты наземного и морского базирования и другую технику, пишет «Коммерсант». Глава Белого дома заявил, что речь идет о поддержке торговых судов, которые оказались в Персидском заливе из-за блокады Ормуза. Вывод заблокированных судов Дональд Трамп охарактеризовал как гуманитарный жест со стороны Соединенных Штатов, Ирана и других стран Ближнего Востока. Футбольный тренер Гус Хиддинк допустил свое возвращение в Россию. По его словам, это случится, когда будет мир. Отвечая на вопрос журналистов, экс-наставник сборной отметил, что в России ему жить очень нравилось, особенно в Москве. «В будущем, когда будет мир, почему бы и нет», цитирует Хиддинка «Вечерняя Москва». 79-летний нидерландский тренер возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная сборная выиграла бронзу на Евро-2008. Официальный долг...

на край света или где-нибудь, куда-нибудь, точнее, рядышком, неважно. В принципе, босиком уже можно. Я к тому, что погодка позволяет, шепчет, тепло, хорошо.

И вообще, куда бы ты ни направлялся, пусть все проходит с хорошим настроением. Да и ваш на GMFM я добавлю, как всегда, хорошую музыку. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро Валерия, затем Никита Дембелан, а прямо сейчас Алиф Арбан на GMFM.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.15 в Екатеринбурге, ну а на страничке сервис Яндекс.Карты 3 балла из 10. Космонавтов стоит от Мельковской переулка до Турбинной, здесь оставим более 10 минут. Около 7 это базовый переулок от станции Пионерская до асфальтового завода и 5 минут с восточка от Куйбышева до Декабристов, Яката 19 километра до реки Березовка, Бакинск, комиссаров от Ярославской до Космонавтов.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: ко дну.
1: А мы на плаву по понедельнику. Дальше двигаемся через минутку с небольшим Яной Ефимова со свежими историями на Jam FM.
2: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
4: А слона не хотите? Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.

0: от 2 050 тысяч рублей.
1: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
2: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Ольга Серябкина вдохновилась красотой Вали Карнавал. Недавно певица посетила одно известное телешоу, в котором рассказала, кого же из звезд считает самым обаятельным. Так девушка призналась, что считает блогершу Вали Карнавал одной из самых красивых девушек российского шоу-бизнеса. Оля прокомментировала: «Я считаю Валю действительно очень красивой девушкой. Она, я думаю, самая красивая на сегодняшний день женщина. Кто видел Валю Карнавал, я думаю, подтвердят». Однако Серябкина отметила, что в этой сфере есть множество и других не менее прекрасных девушек. Например, в ее личный топ вошли певицы Зиверт и Люся Чеботина. Она тоже считает их грациозными. Отдельно звезда отметила и Лейсану Тяшеву. Отмечу, что ранее Валя Карнавал высказалась о том, что считает Ольгу Серябкину самой красивой женщиной в России. Классно! Две красотки обменялись комплиментами. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: 12:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООЭЗ. Жилой комплекс Клевер Парк. За бортом пасмурная плюс 9. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 13-15 выше нуля.
9: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
10: ООЭЗ ЖК «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Новинка на Jam FM.
2: Ёлка. Проще.

А почему бы и нет? Даже если никогда этого не делал, можно всегда поэкспериментировать, даже если в первый раз, и в любом случае... Если не понравится, можно завершить. В любой момент. И вообще, самая ирония, это здорово. Ёлка, просим на GMFM. От меня же просто всем большой привет. И те, кто нам в ближайшем будущем составит компанию. Меня же зовут Диджей Дэн. Скоро Алёша с Вики не Нюша, затем Мари Краймбрери. А прямо сейчас Имани на GMFM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Сервис Яндекс.Карты у себя на страничке рисует те же 3 балла из 10. Космонавтов стоит от Мельковской переулка до Турбины, Базовый переулок от станции Пионерской до асфальтового завода. Обезная от Московской до Амундсена, постоянно Восточная от Куйбышева до Декабристов, на Икаде 19-го километра до реки Березовка. Московская стоит от Хомяков до Ленина, Шевская от Тепличной до Космонавтов.
1: Реклама.
3: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
4: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Джим ФМ.

писал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JCO в Екатеринбурге на Ростовщина 38.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В России вырос спрос на переобучение. Число заявок на программы увеличилось до 84 тысяч. Это на 30% больше, чем в прошлом году, пишут сегодня «Известия». На пике спроса направления, связанные с искусственным интеллектом, программы для операторов-беспилотников, а также рабочие профессии – сварщики и машинисты насосных станций. Эксперты объясняют ситуацию обострившейся конкуренции на кадровом рынке. Поэтому люди самостоятельно ищут возможность сменить профессию на более высокооплачиваемую. Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Свердловской области. Сообщение о введении ограничений губернатор Денис Паслер опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс» после 9 утра. Росавиация при этом работу аэропорта Кольцово не ограничивала. Режим беспилотной опасности также объявлен в соседней Челябинской области и Пермском крае. Аэропорты Челябинской и Перми закрыты. «Урал» сегодня проведет важный домашний матч чемпионата первой лиги. На Екатеринбург-арене «Шмели» примут ярославский «Шинник». Победа в этом матче сохранит для клуба шансы напрямую выйти в премьер-лигу. По итогам 31-го тура первой лиги «Урал» на третьем месте, имея в активе 58 очков. У лидеров таблицы «Факела» и «Родины» 64 и 62. Начало матча «Урал-Шинник» в 7 вечера по времени Екатеринбурга. Перед игрой автограф-сессию для болельщиков проведет пропускающий игру из-за дисквалификации вратарь Александр Селихов. Ситуацию, в которой оказался футбольный клуб «Уфа», будет рассматривать контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Команда не смогла вылететь в Хабаровск на игру 32-го тура первой лиги. Причиной оказался введенный в выходные в Башкирии план «Ковер». Как пишут СМИ, присудить техническое поражение в такой ситуации сложно. В клубе заявили, что провели 6 часов в аэропорту, ожидая вылета. Также выяснилось, что стыковочный рейс в Новосибирске до Хабаровска из-за футболистов задерживать не будут. Киноакадемия переписала правила выдвижения на «Оскар». Изменения сразу же вызвали споры среди кинематографистов. Например, фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью искусственного интеллекта, не смогут претендовать теперь на статуэтку. Актерам при этом разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке примут участие не только работы, одобренные национальными комитетами, но и лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского и Венецианского. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.

0: от 2 миллионов 50 тысяч рублей.
1: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
2: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
4: 13.05 на наших родинах. В центре Екатеринбурга пасмурная. Плюс 10 на завтра, вторник. 5 мая. Синоптики пообещали переменную облачность. Преимущественно без осадка. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7. Завтра днем 16-20 выше нуля.
5: Джем ФМ. 102.5. Джем ФМ. Новинка на Джем ФМ.
6: Зиверт. Газ.
7: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: По классике, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ну и там, наверху, любит подобных Зиверт, газующая, со свеженькой вещицей на GMFM. Ну, мы тоже не стоим на месте. Двигаемся вперед с хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Бахти и Туркен, затем Рики Мартин. А прямо сейчас Люси Ботина составит нам компанию на GMFM.
1: Зачем мне

0: Комсомола, это все Новгородцевой. ЕКАД стоит от 16 километра до моста через ЖД дорога, 19 километра до реки Березовка. Постоим на Космонавтов от Победы до Машиностроителей, также на Амундсена от Бардина до Обездной. И много машин в Восточке от Куйбышева до Декабристов.
1: Реклама.
2: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ОКТранс», официальный дилер «Джейку», автоцентр «Глазуриц». Сервис Яндекс.Карты у себя на страничке рисует 3 балла из 10. Объездная стоит от Московской до Амундсена. Новгородцевая от Малышева до Объездной. И от Объездной до 40-летия комсомольской.

0: бортовых бригад 27. Звоните 3-4-4-3-200.
1: Ку-ку, где мой Джейку?
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Джим ФМ.

0: Звонки от всех в полете продолжаются. Понедельник на Jam FM. Через минуту с небольшим Яна Ефимова. Его продолжит со свежими историями.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Сын Катерины Шпицы получил паспорт. В семье актрисы произошло важное событие. Ее сын Герман от прошлого брака получил свой первый паспорт в МФЦ. Звезда запечатлела этот момент на память. Беременная девушка опубликовала видео, на котором заметно, как подросток аккуратно расписывается в документе. Мальчик старательно выводил каждую букву. После того, как подпись была поставлена, Герман признался, что на его лбу чуть не лопнули вены. Сама актриса поделилась. Будущий старший брат будущего ребенка, которого мы всей семьей сейчас ждем, получил паспорт. Мне радостно поделиться ощущением, что у меня уже такой большой сын. Очень это все трогательно. На всем понравилась церемония. Она придает событию особую важность. Катерина Шпица отметила, что до сих пор не может принять тот факт, что ее сын так быстро вырос. Мол, это сейчас он получил паспорт, а в будущем она будет плакать на его выпускном из школы или даже свадьбе. Отмечу, что сейчас актриса замужем за бизнесменом Русланом Пановым. Девушка носит второго малыша под сердцем. Классно! Мы поздравляем Германа с таким событием. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина» за бортом. По-прежнему пасмурная, плюс 10 на завтра. Вторник, 5 мая. Синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7, завтра днем до плюс 20.
1: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
9: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
10: 30 лет опыта – это гарантия.
9: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
10: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
11: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Люби, люби. Это Тилин Терлеевы. Ну, от нас выигрывай, выигрывай. Билеты на футбол снова на этой неделе разыгрывай на игру «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений. В следующем часе, ну, если говорить конкретно, буду разыгрывать пару билетиков с 14 до 15. Слушай внимательно, Джим ФМ. Схема та же. Прозвучит отмашка. Как только услышишь, твоя задача прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в МАКС, плюс 7-9-3-2-0-2-0-1-2-5, будешь пятым по счету, и обязательно укажешь номер телефона, и тогда билеты твои. Но такие незамысловатые правила. Слушай внимательно, Джим ФМ, с 14 до 15 разыгрываю билеты на футбол.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. На Колыме под завалами на угольном руднике нашли всех погибших. В общей сложности на Кадыкчанском разрезе при сходе горной массы погибли 8 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию федерального МЧС. 4 горняков обнаружили в воскресенье, и еще 4 спасателей извлекли из-под завалов сегодня. Людей под завалами больше нет, заявили горноспасатели. Причины ЧП выясняют эксперты и следователи. В Большом Истоке приостановили работу пищеблока в садике, воспитанники которого получили отравление. По данным Роспотребнадзора, начиная с 21 апреля за помощью к врачам обратились 9 детей. У одного из воспитанников диагностировали ротавирусный энтерит. В помещении пищеблока садика выявили грубые нарушения санитарных норм, которые стали причиной распространения инфекции. Коммерсант «Урал» напоминает, что в конце апреля санитарные врачи сообщили о вспышке инфекции в Большом Истоке из-за плохой водопроводной воды. Пострадавшими названы 17 детей и не менее 8 взрослых. Баскетбольный «Уралмаш» сегодня в «Дивсе» продолжит четвертьфинальную серию плей-офф против «Зенита». Команды играют в рамках единой лиги ВТБ. После 3 игр «Зенит» ведет 2-1. И в случае поражения «Уралмаша» игра в понедельник станет для екатеринбургского клуба последней в этом сезоне. Если «Уралмаш» выиграет, то серия продлится, и решающий 5-й матч состоится в Санкт-Петербурге.

0: Санкт-Петербурге. Россияне начали активнее менять профессию. По данным опроса, чаще всего переквалификация происходит у респондентов в возрасте от 25 до 34 лет. При этом число довольных изменениями почти вдвое превышает долю недовольных – 15 против 8%, пишет «Коммерсант». Склонность к смене профессии зависит от уровня дохода. Переход чаще происходил внутри смежных направлений. Так рабочие осваивали другие рабочие профессии, либо переходили в водители. Часть специалистов из медицины и образования уходили в сферу услуг или продаж. Первый музей искусства, созданного нейросетями и искусственным интеллектом, объявил дату открытия. DataLand откроется в Лос-Анджелесе 20 июня. Учреждение основано двумя художниками новых медиа, пишет газета «Коммерсант». DataLand разместили в комплексе Grand Лос-Анджелес стоимостью $1 миллиард, который стоит напротив концертного зала Уолта Диснея. Первая выставка «Машинные мечты. Тропический лес» вдохновлена поездкой в Амазонию и использует массивы данных Смитсоновского института, Лондонского музея естественной истории и одной из орнитологических лабораторий. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.
4: Прогноз погоды на JAM-FM.
5: 14.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО Remax Motor. Субару в центре Екатеринбурга, юг на Московской 214А. Картинка за бортом не изменилась. Пасмурно и плюс 13 в центре города. На завтра, вторник, 5 мая, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7, завтра днем до плюс 20.
1: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

И ты, конечно, не забывай ни в коем случае, что в этом часе на Jam FM разыгрываю билет на футбол с 14 до 15 на игру «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений. Не сейчас конкретно, а когда прозвучит отмашка. Вот после оной твоя задача прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс плюс 7 932 020 102 5. Ну и важное условие — быть пятым по счету и добавить еще свой номер телефона, чтобы с тобой смогли связаться. Вот если все так происходит, тогда билеты твои. На правах рекламы, матч пройдет в следующий понедельник, 11 мая, это выходной, в 16:00 на Екатеринбург-арене. Информация из категории 0+. Итак, слушай внимательно Jam FM, скоро будет отмашка и разыграю билеты на футбол.

0: 228-2111.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс-Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 14.15 в Екатеринбурге. Пробежимся по дорогам. Сервис Яндекс.Карты у себя на страничке рисует 3 балла из 10. Объездная стоит от Московской до Амундсена. Здесь оставим около 13 минут. В районе 7 Новгородцева это объездной до 40 лет Комсомола. И от Малышева до объездной. Ну и 5 минут от Московская. От Радищева до Ленина, Амундсен от Бардина до объездной. Восточка от Куйбышева до Декабристов. И от 19 километра до реки Березовка. Стоит Щербакова от самолета до Павлодарска, Белинского от авиационной до Щерса.
3: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! А Настя отреагировала на критику своего пения на концерте. Популярная российская певица стала объектом разбора одного блогера. Женщина позиционирует себя как профессиональный педагог по вокалу. Она выложила в сеть видео с концерта поп-дивы и негативные отзывы. Блогерша поделилась. Что за ерунда происходит с голосом Анны Асти? Провал концерта в Подольске. Люди уходили пачками. Мне постоянно попадаются видео с ее концертов, где она как-то неудачно поет или очень поздно выходит к зрителям, заставляет их долго ждать. Очень много неположительных отзывов с ее концертов. Ведь когда-то она пела в группе Артики Асти. Она делала это просто потрясающе. Видео набрало достаточное количество просмотров и дошло до самой Анны Асти. Звезда отнеслась к ролику с негативом и отметила, что судить о голосе по рандомному видео из интернета – это непрофессионально. Отмечу, что поклонники полностью поддержали звезду. Ну а я тоже здесь на стороне Анны. Для меня она поет всегда просто замечательно. Это Яна Ефимова, слушай.

0: еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ жилой комплекс Клевер Парк. За бортом пасмурно и плюс 12. На завтра, вторник, 5 мая. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 16.20 выше нуля.
1: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ООО ЭЗЖК «Клевер Парк». ЕНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

Виагра с поцелуями на GMFM, а я с билетами на футбол разыгрываю на GMFM на игру «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений. Да, это отмашка. Прямо сейчас присылай смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс, плюс 7932-020-1025, будешь пятым по счету и добавишь номер телефона, укажешь вернее, тогда билеты твои. Ну, вот такие важные. Небольшие, но тем не менее условия. На правах рекламы матч пройдет в следующий понедельник, 11 мая. Это выходное в 16:00 на Екатеринбург-арене. Поддерживаем наш Урал на финише сезона. Информация из категории 0+. Итак, прямо сейчас присылай смайл, футбольный мяч к нам в Макс, плюс 7 932 020 102,5.

Здесь со мной на Jam FM много, очень много любителей футбола. Но это видно по вашей активности, по тому количеству мячиков футбольных, которые вы присылаете. Достаточно на самом деле одного. На Jam FM разыгрываю билет на футбол, на игру «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений. Не так давно прозвучала отмашка, нужно было прислать. Да, футбольный мячик «Смайл» к нам в «Макс» плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5 и быть пятым, если говорить про день сегодняшний, пятой, потому что у нас победительница по счету, и указать свой номер телефона, пятый по счету, «Смайл» футбольный мяч от «Нато». От Натальи прилетел, последние цифры 65-10. Наталья, поздравляю. На правах рекламы матч пройдет в следующий понедельник, это выходной день, 11 мая в 16:00 на Екатеринбург-арене. Поддерживаем наш Урал на финише сезона. Информация из категории 0+. Наталья, еще раз поздравляю. I gotta go.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 14.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Новгородцевой стоит от Малышева до Обезной, от Обезной до 40-летия Комсомола. На этом направлении оставим, на этих направлениях. Точнее, оставим около 7 минут. В районе 5 нет Белинского от Авиационной до Щерса, Шевская, Тепличная до Космонавтов, Московская стоит от Хомяков до Ленина, ЕКАТ от моста через ЖД-дорогу до Высоцкого.
1: Реклама.
3: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5.

0: Наиближее. Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В России вырос спрос на переобучение. Число заявок на программы увеличилось до 84 тысяч. Это на 30% больше, чем в прошлом году, пишут сегодня «Известия». На пике спроса направления, связанные с искусственным интеллектом, программы для операторов беспилотников, а также рабочие профессии – сварщики и машинисты насосных станций. Эксперты объясняют ситуацию обострившейся конкуренции на кадровом рынке. Поэтому люди самостоятельно ищут возможность сменить профессию на более высокооплачиваемую. Режим беспилотной опасности в Свердловской области действовал 3 часа. Сообщение о введении ограничений губернатор Денис Паслер опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс» после 9 утра. В полдень предупреждение было отменено. Росавиация при этом работу аэропорта Кольцово не ограничивала. Режим беспилотной опасности также был объявлен в соседней Челябинской области и действовал в Пермском крае. «Урал» сегодня проведет важный домашний матч чемпионата первой лиги. На Екатеринбург-арене «Шмели» примут ярославский «Шинник». Победа в этом матче сохранит для клуба шансы напрямую выйти в премьер-лигу. По итогам 31-го тура первой лиги «Урал» на третьем месте, имея в активе 58 очков. У лидеров таблицы «Факела» и «Родины» 64 и 62. Начало матча «Урал-Шинник» в 7 вечера по времени Екатеринбурга. Перед игрой автограф-сессию для болельщиков проведет пропускающий игру из-за дисквалификации вратарь Александр Селихов. Ситуацию, в которой оказался футбольный клуб «Уфа», будет рассматривать контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Команда не смогла вылететь в Хабаровск на игру 32-го тура первой лиги. Причиной оказался введенный в выходные в Башкирии план «Ковер». Как пишут СМИ, присудить техническое поражение в такой ситуации сложно. В клубе заявили, что провели 6 часов в аэропорту, ожидая вылета. Также выяснилось, что стыковочный рейс в Новосибирске до Хабаровска из-за футболистов задерживать не будут. В Госдуме объяснили, почему отцов в декрете становится все больше. Тенденция связана с желанием мужчин участвовать в воспитании с первых дней жизни детей. Об этом заявила глава Думского комитета по защите семьи, депутат партии КПРФ Нина Останина. Она добавила, что в мужском декрете нет нарушений, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. Финансовая статистика показывает, что доля мужчин среди получателей пособия по уходу за ребенком выросла примерно с 2 до 12,5%. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
1: Реклама. «Уникум» представляет новинку JQJ6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6? На Расточной. В «Уникум» отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 миллионов 50 тысяч рублей уже в наличии на Расточной 38. Времена меняются. «Уникум» остается с вами. Приезжайте. Расточная 38. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 15.04 на наших ходиках в центре Екатеринбурга, пасмурная, плюс 11. На завтра, вторник, 5 мая. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных, направление от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7, завтра днем до плюс 20.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Евгений Плющенко ответил старшему сыну после скандального интервью. Евгений Плющенко публично обратился к своему старшему сыну Егору, который ранее критически высказался в адрес отца. В личном блоге спортсмен дал понять, что не хочет ссориться с сыном. Он прокомментировал: «Егор, я готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе, помочь, но не разбираться с тобой на камере в публичном пространстве. Я тебя очень люблю и всегда жду». В интервью 19-летний Ермак заявил, что фигурист долгие годы не уделял ему должного внимания. По словам молодого человека, Евгений не выполнял обещаний, не дарил обещанные подарки, не оказывал финансовой помощи. Егор также рассказал, что неоднократно пытался наладить общение с отцом, но его попытки игнорировались. Отмечу, что старший наследник фигуриста родился в 2006 году в браке Евгения Плющенко и Марии Ермак. Семья распалась в 2008, спустя 3 года после свадьбы. Год спустя фигурист женился на Яне Рудковской. В этом союзе у пары родились 2 сыновей. Ну а мы будем надеяться на то, что отец и сын непременно помирятся. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 16:28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ». Жилой комплекс «Клевер Парк». За бортом пасмурная, плюс 12. На завтра, вторник, 5 мая. Синоптики нам пообещали переменную облачность, без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7, завтра днем 16:20 выше нуля.
4: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
5: ООО «ЭЗ ЖК «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

А наш потихонечку выруливает вечер понедельника. Матвей Мельников на Джем ФМ. Но если говорить про здесь и сейчас, про вечер, то в 17.00 Джем без правил. Вечернее шоу. Миша Киселев, Яна Ефимова. Сегодня мы обсуждаем твою любимую книгу. А может быть, книги. Все это связано с фестивалем «Зеленая строка», который стартовал в Екатеринбурге, нашим родном и любимом. Ну, если есть у тебя какая-то запоминающаяся книга, которую ты не один раз перечитывал, либо один раз, и все тебе запомнилось, вот самое-самое. Своими историями, комментами делись в группе Джем ФМ ВКонтакте, именно под постом, который там уже нарисовался, или же пиши нам в Макс, +7 932 020 1025, автору лучшего послания Яна Миша подарят подарки. Какие именно, все сами расскажут в 17.00 здесь на Джем ФМ. Джем без правил. Меня зовут Диджей Дэн. Хорошего вечера и такого же настроя. Двигаемся дальше. Скоро 30 февраля, еще раньше Мэри Гу. Ну а прямо сейчас Паскаль Летаблен на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
2: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 16:44 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКА отстоит от реки Березовка до моста через железную дорогу. Объездная от Московского до Амундсена, Новгородцева, от Малышева до Объездного. Потерпим на Белинского, от Авиационной до Щерса. Такая же история на Московской, от Радищева до Ленина. Восточка стоит от Куйбышева до Декабристов. Шерская от Тепличной до Космонавтов.
1: Реклама.
10: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
11: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
12: 102.5. Jam FM.
13: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Поэтапное отключение тепла в многоквартирных домах Екатеринбурга планируется с 12 мая, пишет «Новый день», ссылаясь на источник. В администрации города готовят постановление о завершении отопительного сезона, однако окончательное решение по срокам пока не принято. Ясность появится на этой неделе, сообщили агентству в пресс-службе мэрии. Напомню, синоптики обещают потепление в ближайшие дни, ожидается дневная температура выше плюс 20, но к 9 мая вновь похолодает и будет сыро. Росгидромет обещает в Екатеринбурге днем до плюс 25 градусов в среду и в четверг, 6 и 7 мая. Оборот свердловских предприятий в первом квартале года упал на 5,2%, составил 2 триллиона 790 миллиардов рублей. Таковы данные Свердловскстата. Самое серьезное падение произошло в производстве текстильных изделий на 63%. Оборот производства, занимающихся добычей полезных ископаемых, сократился почти на 28,5%. Также серьезное падение наблюдается у организаций, занятых в сфере производства прочих транспортных средств и оборудования, на 27%. Самый большой рост в первом квартале года показали предприятия, производящие продукты питания, плюс 37%, а также ведущие деятельность по операциям с недвижимостью, плюс 42%, пишет РБК. Академия единоборств РМК отмечает сегодня свое 8-летие. Воспитанники Академии за это время принесли в копилку Свердловской области более 6 тысяч медалей. Спортсмены регулярно входят в составы сборной России по разным видам спортивных единоборств и выступают на мировом уровне. К поздравлениям Академии с 8-летием сегодня присоединились звезды спорта, театра и кино. Одним из первых Академии единоборств РМК поздравил телеведущий и шоумен Павел Воля.
3: Я поздравляю с днем рождения. Я желаю только побед. Я желаю прекрасных результатов тем, кто не участвует в соревнованиях. Максимум спорта. Екатеринбург, вы красавцы.
2: Добавлю, Академия РМК неоднократно признавалась лучшей в России, в том числе по значимости влияния в продвижении региона в федеральных и международных медиа. Звезда фильмов «Маска» и «Все без ума от Мэри» Кэмерон Диас стала мамой в третий раз. Об этом сообщил в соцсети ее супруг, музыкант Бенджи Мэдден. Он рассказал, что в семье появился сын по имени Наутас. Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден женаты с 2015 года. В 2019 году голливудская актриса впервые стала мамой, родила дочку Рейдикс. В марте 24-го у пары появился сын Кардинал. Актриса и музыкант держали в тайне новость, только спустя время поделились ею с подписчиками в сети, пишет Лента.ру. Футбольный тренер Гус Хиддинк допустил свое возвращение в Россию. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что в России ему очень нравилось жить, особенно в Москве. «В будущем, когда будет мир, почему бы и нет», цитирует Хиддинка «Вечерняя Москва». Сейчас нидерландскому тренеру 79 лет. Он возглавлял сборную России с 2006 по 2010 годы. Под его руководством национальная команда выиграла бронзовые медали на Евро-2008, напоминает газета.ру. Официальный доллар 74,80. Евро 88,64.

0: от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Росточная, 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Всем приветики. Начало 6 в Екатеринбурге. В центре города плюс 12. На завтра вторник, 5 мая. Синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящая ночью до плюс 7. Завтра днем 16-20 выше нуля.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 7 минут в центре города Екатеринбург, 15 градусов за окном, и солнце действительно нас ласкает, хотя по прогнозам синоптиков сегодня было, пасмурно.
3: Печально.
2: В какой-то момент, да, была такая легкая грусть со стороны нашей уральской погоды, но потом все пришло в обычную норму. Два прекрасных человека встречают с вами эту неделю. Миш Киселев.
3: И Яна Ефимова.
2: Мы сегодня завели тему, которая в моей жизни пытается как-то вот... Я сажу это семечко и так хочу, чтобы росточек хоть как-то чуть-чуть выглянул в эту сторону. Но пока у меня
3: выглядывают
2: только деньги из моего кошелька на вот эту штуку. И о чем же мы сегодня?
3: Вообще хочется сначала сказать, что у нас сейчас в самом разгаре в городе фестиваль, называется «Зеленая строка». Знаешь, такой припати красной строки, это тоже такой книжный фестиваль. Так вот, проходит он в одном из наших местных ТЦ, и там организовали ярмарку под названием «Книжный зомбиленд».
2: А что там делать можно?
3: Там работает формат, знаешь, так, продажи книг без продавца. То есть ты можешь прийти, полистать книгу, посмотреть, да, и, может быть, по QR-коду там как-то оплатить. В общем, с 1 по 11 мая она будет работать. И поэтому сегодня в теме нашего вечера мы решили у тебя узнать, какая вообще книга заставила тебя забыть про сон, про учебу, про работу, вообще про все в жизни. Ну, может быть, не про все.
2: Ну да, ну просто вот то, что ты взял в руки и понял, что это тебя отдаляет от реальности. Я думаю, что мы должны начать с нас, для того, чтобы дать какой-то легкий старт.
3: Давай.
2: Хотя уже написали нам и ВКонтакте, и в Максе, но сейчас скажем, что куда и где. Первая книга. Начнем с леди.
3: У меня «Мастер и Маргарита»
2: всегда
3: была любимая. Да, я еще в школе прочитала и тогда влюбилась. Мне нравится, знаешь, над чем? Что там очень много линий повествования, где можно и как-то философски в нее погрузиться, и любовь там тоже есть, и какие-то вот мистические тоже детали. Мне нравится. Хотя первый раз, когда я читала, я не поняла, мне казалось, что это какой-то бред.
2: Ну вот, от «Мастера до Маргариты» до «50 оттенков серого» для меня там вообще максимально короткая диагональ была. Но моя книга, давайте так, из какой-то великой художественной литературой. Я в багаж не возьму. Ну, в смысле, из моей любимой, типа, книги, потому что у меня еще остались эти вот флешбеки со школы, которые надо было прочитать летом и так далее. Но сейчас для меня одна из лидирующих, наверное, книг, это Нил Гейман, называется «Никогде». Я люблю фантастику.
3: «Никогде»?
2: Просто. «Никогде»,
3: а
2: да,
3: там
2: да,
3: про
2: да.
3: что?
2: Там смысл того, что один человек, испытывая определенные трудности жизни, погружается в ночной Лондон мира подземелий. То есть все, что происходит под Лондоном. Там такая история а-ля Гарри Поттер. Ну, что, в общем, магия,
3: чародей.
2: Я вообще обожаю
3: фантастику. А Гарри Поттера, кстати, читал?
2: Вот нет, его не читал. Но, прежде чем вы начали бросать в меня Авада Кедавра, я не читал только по одной простой причине, потому что я не могу найти автора. Ну, то есть, и много же авторов, которые перевели эту книгу. И я взял однажды в руку, и там был просто вместо Дамблдора Дамблдур. И я такой, сего, хорошего. Да, и я не стал, в общем, портить.
3: Но фильм смотрел.
2: Безусловно. Я думаю, что следующая татуировка будет вот со всеми,
3: персонажами.
2: Или кулончик себе какой-нибудь вот здесь на шее повешу, тоже будет хорошо.
3: И, кстати, сегодня мы развели такую тему, вы можете писать нам в мессенджер Макс на номер +7 932 020 102.5, писать про свою любимую книгу, либо в наш в мессенджер Контакт, там есть тоже у нас пост, можно написать, и победитель получит у нас классный мерч от Jam FM.
2: Извините, то есть у нас нету его, но мы уже готовы им
3: делиться. У нас с тобой есть наклеечки, ты чего?
2: А, ну это-то хорошее. А мы расскажем, что конкретно мы подарим?
3: Да, у нас там кружечки такие фиолетовые, классные.
2: Они очень красивые. Мы даже подержали их в руках, но не переживайте, мы потом санитайзером обработали и все вам действительно доставим куда нужно. Выбирай, где тебе удобнее, или ВКонтакте, или Messenger Max. Ну, а мы начинаем этот вечер вместе с тобой. И у нас на очереди Полина Гагарина, она обезоружена просто от нашего подарка.

0: 228-2111.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем-ФМ».
4: Где пробки?
5: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джейку», автоцентр «Глазуриц». По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты». «Восточка» стоит от Малышева до Декабристов. Объездная от Московского до Амундсена. Новгородцевая от Малышева до Объездной. От Объездной до 40-летия Комсомола. Также потерпим на Белинского от Авиационно до Щерса. Фронтовых бригад стоит от Электриков до Космонавта. Фроза Люксембург от Малышева до Карла Маркса. Много машин Ашевская, Тепличный, Космонавт.

0: Реклама.
1: От кухни до гардеробной.
2: Выгодно и удобно.
1: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы JAMFM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: JAMFM.
12: JAM без правил.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Вечернее шоу на JAMFM.
15: JAM без правил.
16: 17:30. Пришло время заняться свежими историями.
17: Да, сплетни, интриги, расследования. В общем, у нас тут на повестке дня новость. Певец Ваня Дмитриенко случайно съел яд гадюки.
16: Это который...
17: Тут обычная новость, обычная.
16: Потому что сгораю на твоих губах твоих. Вот тебе, пожалуйста.
17: Бордовым цветом, да. Дело в том, что во время концерта артист повредил себе ногу и решил, значит, обработать ее специальным средством. Это, наверное, знаешь, что есть такие кремушки с ядом скорпиона. Пиона с ядом гадюк, не знаешь? Ну вот, видимо, у тебя никогда ничего особо не повреждал на ногах, мышцы свои.
16: Я думал, что это подают где-то в мексиканских барах в основном.
17: Нет. Это вот есть такие прям крема, которые, значит, вот должны это все вылечить, обезболить. Так вот, он намазался таким кремом, потом решил съесть клубнику и почувствовал странный привкус. И выяснилось, что он недостаточно хорошо вымыл руки после этого крема, на них осталась мазь с ядом. В общем, Ваня не стал сильно переживать, он посчитал, что концентрация яда, ну, скорее всего, там какая-то низенькая, маленькая, однако поклонники бьют тревогу, переживать за Ванечку.
16: Ну, вот тут конкретно как бы Байкалу в этом вопросе не повезло, а Ване надо было сказать, что не лизать. Вот и все. Тогда нормально бы сработали.
17: У меня, кстати, была похожая тоже ситуация.
16: Уточни, про Байкал или про крем?
17: Про не крем. Даже у меня был этот, как дезодорант, наверное, от комаров, знаешь, такое средство есть, которое можно пшикать.
16: Хочу понять, в какой момент он попал на слизистую, так?
17: Ну, в общем, смотри, рассказываю. Тоже мы были на пикнике, я, значит, набрызгалась этим спреем, и все, потом тоже начала что-то есть, вроде бы тоже, опять же, был шашлык, и
16: почувствовала. Насколько он был невкусный, что ты такая...
17: Отвратительный!
16: Дам комариного спрея.
17: Отвратительный.
16: В общем, никому не рекомендуем, и только по согласованию с вашим лечащим врачом. Ну, все нормально у него?
17: Да, я думаю, да.
16: А он перед концертом прям?
17: После концерта.
16: А, после?
17: Наелся клубники после концерта. Ну вот и посмотрим, даст ли он следующий концерт.
16: Ну да, в целом, не давайте человеку клубнику, потому что...
17: Ты чего?
16: У меня трехуровневое понятие было. Я думал, он намазался, потом как бы, ну, надкусил, и вот у него сработал синхрон. А он как бы... Но зато, видишь, он после клубнички еще и пальчики вот так чирик-чирик...
17: Облизал.
16: Облизнул, да. Все, ладно, давайте, надо после таких новостей немножко подышать. Ну а насколько хорошо нам будет дышаться, мы сейчас узнаем, потому что впереди минутка полезной информации.
15: Прогноз погоды на Джем ФМ.
18: 5:30 с копейками в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ Атлант Екатеринбург. ЖК Сибирская Калина. За бортом пасмурно и плюс 12. На завтра, вторник, 5 мая, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящая ночью до плюс 7, завтра днем до плюс 20.
15: Реклама.
0: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
10: 30 квартир в новой очереди «Сибирская калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
0: 30 лет опыта – это гарантия.
10: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская калина».
0: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
11: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 43 минуты, и за окном в центре города плюс 15 градусов, и мы продолжаем этот вечер вместе с тобой. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И мы сегодня, знаете, разогнали тему книг, сдвинем пыль с вашей библиотеки и немножко поговорим о том, что вас так будоражит. А конкретно, если вот сформулировать вопрос...
3: Какая книжка заставила вас позабыть обо всем на свете? О еде, о работе, в общем, вообще обо всем.
2: Вариантов много. Нам отправили, мы уже какую-то часть посчитали. Мне сильно понравился вариант Виталия. Так. Он написал нам в мессенджере Макс. Здравствуйте, Джем, как ты читал книгу «Азов Шукшина»? Очень понравилось. Там, в общем, Древняя Русь и так далее.
3: Историческое что-то.
2: Ну, причем это не то, что вы... я сначала пытался найти с точки зрения художественной ли это литература, а там как бы вот древняя Москва, вот это все описание. Mm-hmm. Просто в какой момент жизни ты такой, блин, надо вот эту книгу взять? Мне кажется, только в одном месте ты можешь встретить
3: когда,
2: эту книгу.
3: Когда, мне кажется, ты уже все перечитал, хочется чего-то новенького, возможно, уже тянется ручка вот к этой книге. А вот Люда пишет, обожаю читать профлитературу, работаю менеджером и тут же пробую все штучки, описанные в книге, в деле.
2: Например, напиши нам, например, конкретно.
3: Знаешь, по типу, как управлять людьми, вот, наверное, вот из этого что-то разряды.
2: Я стараюсь обходить стороной данную литературу, потому
3: почему?
2: Что... Ну смотри, меньше знаешь, крепче спишь. И я вот сильно убежден в этом вопросе, потому что какая-то информация, вот с точки зрения... вот вообще мне полезно, да, там, контролировать людей, убеждать. Ну, то есть мы работаем mm-hmm. на мероприятиях, mm-hmm. и тебе надо вот эти все уловки использовать. Но пока в моей жизни ничего не работает лучше, чем искренность, честность и проявление себя таким, какой ты есть. Во всех остальных случаях я вообще запутываюсь. Так, они мной управляют? Или я кем вообще управляю? Я вообще кем-то хотя бы управляю.
3: Ну, как-то муторно получается. Ты должен думать и за себя, и за других, в общем,
2: А так не читал, нормально. Идешь по городу, мыслей нет, свистит ветер в голове, и хорошо.
3: А мне вот нравится сообщение Саши, с особой любовью его прочитаю. Обожаю книгу «Парфюмер. История одного убийцы». Патрик Зюскинд написал.
2: Это да, это
3: обожаю.
2: Есть.
3: Обожаю. Фильм какой-то просто великолепный. Кстати, я читала и книгу, и фильм смотрела, и мне кажется, что фильм полностью...
2: совпадает
3: с книгой. Прекрасно.
2: Ну, я... остановился только на фильме. Ну, честно, но раз 10, наверное, я пересмотрел.
3: Mm-hmm.
2: Хотя можно было бы раз 5 перечитать, как бы сократилось общее бы времяпрепровождение, но зато стал бы гораздо образованнее в этом вопросе.
3: Хорошая книга, на самом деле, всем советую.
2: В общем, мы вам тоже советуем. Ну, знаете, если в вашей жизни не так много времени, не переживайте, для баллончиков освежителей воздуха всегда есть какая-то полезная информация. Возьмите, воспользуйтесь ей, тем более есть практически у каждого. Варианты, которые есть у тебя, тех книг, которые тебя будоражат и заставляют отвлекаться от повседневной рутины, пиши нам в Макс 8-932-020-102.5, а также официальная группа во ВКонтакте Джем FM. Но это все не смеха ради.
3: Это все не просто так, потому что победитель наш сегодняшний получит мерч Джем FM, это классные кружки такого фиолетового оттенка и, конечно, стикеры, которые вы можете приклеить на ноутбук, на телефон, в общем, вообще куда угодно.
2: А причем мне нравится их цвет. Вы не думаете о том, что они похожи на те фиолетовые волосы бабушки? Нет! Они шикарного, благородного цвета. В общем, мы ждем твои сообщения по поводу книг, что, где и как ты читал, и что тебя отвлекало от этой повседневной рутины. Ну а пока, как говорит Джиган с Юлией Савичевой, отпусти.

0: рок-музики на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ИКО отстоит от 16 километра до Высоцкого. Восточка от Малышева до Декабристов. По-прежнему проблемы на улице Новгородцевой. От Обездной до 40-летия Комсомола и стоит от Малышева до Обездной. Фронтовых бригад от электриков до космонавтов. Восточка от Малышева до Первомайской. Потерпим на Шевской тепличной до космонавтов. Базовым переулке от станции Пионерска до Сольтового завода.
1: Реклама.
3: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5. Джим ФМ.

0: правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Не, ну все-таки какие, да все-таки есть. 17.53 у нас на часах, за окном плюс 15 градусов. Мне сильно нравится эта информация. И время, а особенно вот погода, это ну что-то необычное в мае. Ладно, давайте, в общем, настало время подвести небольшие итоги, но прежде хотим еще почитать ваше сообщение.
3: Да, мы напомним тему вообще нашего сегодняшнего вечера. Мы обсуждаем, какая книга заставила тебя забыть про сон, учебу и работу.
2: Сегодня было много вариантов, но вот еще одно пришло. Мы вот буквально, ну, секундочку назад оно пришло, я на чем там?
3: Горяченькое.
2: Давай.
3: Мария пишет: из того, что первое приходит в голову, книга Маркуса Зусака «Я посланник».
2: «Я посланник»? Угу. Что еще?
3: И у нас есть как раз-таки сообщение победительницы, ага. Это Елена, она пишет: Лукьяненко, вся серия дозоров, дневной дозор, ночной дозор, сумеречные и последние дозоры, вечное противостояние и баланс света и тьмы. Кстати, я погуглила, посмотрела, значит, кратко о сюжете этой книги, написано, что действие происходит там в Москве в конце 90-х, начале 2000-х, выясняется, что среди обычных людей живут якобы иные, такие маги, оборотни, вампиры.
2: Ты не смотрела?
3: Нет,
2: я не смотрела,
3: но я погуглила.
2: Для всех тех, кто был в курсе и треснул мир напополам, дымит разлом.
3: Но я не в курсе, я же могу быть не в курсе, да, не в курсе,
2: проблем,
3: поэтому рассказываю для тех, кто не в курсе, вот, и значит, они обладают сверхспособностями.
2: Хорошо, что мы узнали об этом сейчас, что есть все-таки в нашей стране человек, который не видел ночной... Нет, ты бы раньше сказала, я бы... Это многое бы объяснило. Это шутка, не переживай. Ладно, отдаем мы, значит, победителю, и что она получает?
3: Наш мерч. Гениальный мерч, там есть стикеры, всякие наклейки, которые можно наклеить куда угодно, на тетрадочки, на телефоны, на ноутбуки и, конечно же, кружки от Jam FM.
2: Мы в целом люди независтливые, но в данном случае немножко нутро наше
3: заиграло. Даже у нас, вот честно, у меня такой кружки нету, я тоже хочу пить водичку или кофе из такой кружки.
2: А ты здесь десятилетия уже, считай. Как это кружку? Давайте запишем данный выход эфира, передадим в нужные вышестоящие у нас здесь.
3: Пожалуйста, кружечку хочу. Нужно не фиолетово, а можно моего любимого там красного или желтого оттенка.
2: Опять же, как мы можем отдавать эти кружки, не воспользовавшись сами? Что мы
3: не
2: должны проверить,
3: на
2: как
3: себе.
2: Это? На термоплотность, правильно?
3: Да.
2: На вот эту тактильность, на ощущение, как бы насколько горяча она может быть.
3: На битость, не битость.
2: Ну, я думаю, что вы все-таки прочувствовали, в общем, наше негодование, но мы с большой любовью.
3: Намек.
2: Да, мы вам с большой любовью, конечно, отдаем эти кружки. Все, мы расскажем и подскажем, как их можно забрать, но и мы еще раз поздравляем. Кто у нас победитель? Давайте еще раз скажем, чтобы она...
3: Лена, мы тебя... побеждает с ночным дозором.
2: Да, мы тебя поздравляем, ты большая молодец. Ну, а мы уже услышим друг друга в следующем часе. Там у нас и нейродич, и, в общем, и афиш, и все, о чем только можно говорить.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. В России могут повысить пошлину за получение и выход из гражданства. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство. Документ предлагает увеличить пошлину до 50 тысяч рублей. Кроме того, предусматривает увеличение суммы на выдачу и смену вида на жительство до 30 тысяч. Для уроженцев СССР и участников госпрограммы по переселению соотечественников и их родных предлагается бесплатное получение гражданства, отмечает газета.ру. Ночная репетиция Парада Победы пройдет в ночь на среду, 6 мая, в центре Екатеринбурга. Как сообщили в мэрии, движение на центральных улицах перекроют с 8 вечера вторника до 4 утра среды. Кроме того, с 8 вечера вторника, 5 мая, до 2 часов ночи среды 6 числа запретят движение на самокатах и других СИМ по дорогам и тротуарам в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Липнихта, Никонова, переулок Красный. Напомню, в этом году Парад Победы на главной площади Екатеринбурга пройдет без участия военной техники, пишет «Новый день». Свердловчане, сдающие квартиры в аренду, должны в течение суток сообщить в полицию фамилию, имя, отчество квартиранта, дату и место его рождения, даты заезда и выезда, а также приложить его фотографию, напоминает пресс-служба ОФСБ области. Новые правила введены в связи с дополнительными мерами антитеррористической безопасности. Съемные квартиры часто становятся базой для подготовки преступлений. За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии, несообщение данных квартиранта, предусмотрены штрафы для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 25 тысяч, для организации до 250 тысяч рублей, пишет «Новый день». Конфликт подростков в трамвайной сортировке в Екатеринбурге, который случился в воскресенье 3 мая, выложил в сеть телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Опубликовано видео изнутри салона и снаружи. В трамвае номер 24 компания школьников поссорилась с подростками постарше. Один из конфликтующих выскочил из салона, схватил стеклянную бутылку из мусорки, бросил в обидчика в трамвай. Бутылка разбила форточку. Подросток не пострадал, нападавший скрылся, его ищет полиция. Очевидцы рассказали, что подростки сначала цеплялись за трамвай на ходу, затем проникли внутрь. На остановке «Дом культуры ВОЗ» устроили конфликт в салоне, пишет «Ядин». Самый эффективный тип тренировок для восстановления сосудов у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это высокоинтенсивные интервальные тренировки ВИИТ, выяснили испанские ученые из университета Мигеля Эрнандеса. Они исследовали данные почти 7 тысяч пациентов с ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью. Ученые сравнили эффективность разных типов нагрузок, в том числе кардиоумеренной интенсивности, силовые упражнения, интервальные показали наибольший эффект, пишет газета.ру. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс» Субару, центр Екатеринбург-Юг, на Московской 214А. На завтра, вторник, 5 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 16-20 тепла.
1: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой. Влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: На часах у нас с вами 18.09, а за окном приятные плюс 15 градусов. И мы продолжаем второй час нашего вечернего шоу. Миш Киселев в студии.
3: И Яна Ефимова.
2: Пришло время обсудить, что же делать после нас. Не переживайте, конечно, ваша вечерняя жизнь не заканчивается, она, быть может, только да и начинается. Давайте узнаем, что есть интересного, куда сходить, чего поделать.
3: Планы на вечер в студию, значит. И вообще, хочется упомянуть о прекрасном нашем локальном событии в нашем городе. Сегодня так. В 7 часов вечера состоится матч «Урал-Шинник». Игра состоится на Екатеринбург-арене. Прекрасная погода, я считаю. Екатеринбург против Ярославля. Очень хочется, чтобы наши ребята сегодня победили.
2: Да, как и всегда. И сегодня, и завтра, и вчера. И вчера, поэтому, ребята, мы, безусловно, за вас болеем. Если в данный момент времени вы будете находиться еще на работе, ну что, хотя бы просто морально поддержите. Потому что дома и стены, я считаю, помогают. Мы уже говорили о месте, куда можно сходить. Это, конечно, как это называется? Зеленая... Вот с книгами-то связано.
3: А зеленая строка.
2: Зеленая строка. Можете отправиться туда, обменять как бы свои книжки. В целом, вот вам перспектива.

0: Хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня ведет Тимур Родригес. И прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими новыми хитами. Это треки, которые еще не попали в чарты, но которые уже заметили и поставили в ротацию радиостанции. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Это реально важно. Ваш лайк может решить, попадет трек к нам в эфир или нет. Слушаем и лайкаем.
2: Я ищу твой силуэт в каждом сонном окне.
1: 24/7 Шандар, победитель голосования в ВК прошлой недели.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, пожалуйста, не забывайте поддержать молодежь. Заходите на tophit.ru, в группу TopHit в ВК, слушайте и лайкайте, лайкайте и слушайте. Канал TopHit в Telegram также отлично работает, несмотря на все козни и запреты, так что welcome и в Telegram. А здесь и сейчас у нас с вами первая настоящая сенсация, потому что горячую десятку хит-парада открывает трек, который собрал больше всего голосов фанов в группе TopHit в ВК в апреле. Встречайте премьера трека Андрея Тая «Ярче и проще».

0: Это был трек «Ярче и проще», у исполнителя которого есть все шансы выступить на сцене концерта «Топ Хит Лайв», который будет проходить в Москве 20 мая.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
0: А прямо сейчас мы встретимся с лириком, который на мартовском концерте «Топ Хит» представил свой трек «Кассеты». С тех пор кассеты заиграли буквально из каждого утюга, собрали больше 150 тысяч эфиров на радио и теперь всерьез претендует на статус главного радиохита этой весны. И мне ничего не остается, как включить этот трек прямо сейчас.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес и ТОП ХИТ ЧАРТ. И прямо сейчас мы в очередной раз испытаем эйфорию, которую для нас написал и исполнил Джонни. «Эйфория» — это трек про ту самую стадию отношений, когда слова излишни, а главную роль играют сердца, которые бьются в унисон. Погнали!
0: Восьмой.

0: Реклама.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
1: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗП проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Сын Катерины Шпицы получил паспорт. В семье актрисы произошло важное событие. Ее сын Герман от прошлого брака получил свой первый паспорт в МФЦ. Звезда запечатлела этот момент на память. Беременная девушка опубликовала видео, на котором заметно, как подросток аккуратно расписывается в документе. Мальчик старательно выводил каждую букву. После того, как подпись была поставлена, Герман признался, что на его лбу чуть не лопнули вены. Сама актриса поделилась. Будущий старший брат будущего ребенка, которого мы всей семьей сейчас ждем, получил паспорт. Мне радостно поделиться ощущением, что у меня уже такой большой сын. Очень это все трогательно. На всем понравилась церемония. Она придает событию особую важность. Катерина Шпица отметила, что до сих пор не может принять тот факт, что ее сын так быстро вырос. Мол, это сейчас он получил паспорт, а в будущем она будет плакать на его выпускном из школы или даже свадьбе. Отмечу, что сейчас актриса замужем за бизнесменом Русланом Пановым. Девушка носит второго малыша под сердцем. Классно! Мы поздравляем Германа с таким событием. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
11: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская калина». На завтра, вторник, 5 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7, завтра днем 16-20 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде, тоже переменная без осадков до плюс 20.
9: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Jam FM. 102.5. Jam
8: FM. Для слушателей старше 12 лет.
9: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом.
12: Друзья, следующий трек в программе Top Hit Chart представляет DJ Smash. Его новому танцевальному хиту «Бэмби» всего месяц, а эфиров он уже набрал десятки тысяч. Результат – топы радиочартов и, конечно, горячая десятка нашего хит-парада.
9: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Ёлка буквально пару недель как представила свой новый трек, который называется «Проще», и это второй сингл Лизы в этом году и четвертый с момента ее возвращения на большую сцену прошлым летом. Ее треки стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. Получится ли у новой песни «Ёлки» вырваться из этого круга и стать хитом-миллионником, будет зависеть в том числе и от вас, друзья. Заходите на tophit.ru, в группу «Топхит» в ВК и в Телеграм. А прямо сейчас у нас в чарте играет «Ёлка» и ее хит «Проще». Встречайте!
0: Шестой.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, перед финальной пятеркой я обязательно представлю вам новые релизы звезд, которых на этот раз у нас будет масса. Слушайте, лайкайте, добавляйте в свои плейлисты. Don't go mad. Лирик.

0: Газ. Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только то, в чем уверена на 100%. Ставки очень высоки. Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбрери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой борьбе. Встречайте «Газ» Зиверт.
1: Пятое.

0: ТОП-ХИТ-ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, далее у нас на очереди Мот и его намек на нас. Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте. По данным ТОП-ХИТ в 2026 году, Мот, скорее всего, войдет в топ-10 радиозвезд и в тройку лидеров среди исполнителей мужчин. Ну что ж, посмотрим, как Матвей будет чувствовать себя в эфире и в интернете этим летом. Ну а пока у него с эфирами и народной любовью все отлично. Это Мот и его намек на нас.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, тройку лидеров у нас сегодня открывает Лера Беарвульф и новый хит «Феникс». Он уже третью неделю возглавляет российский стриминговый чарт «Топ Хит». Надо сказать, что радио тоже не отстает и крутит Леру как в последний раз. Встречайте бронзовый «Феникс» Беарвульф на третьей строчке хит-парада.
0: Третье место.
2: Зажечь огни земли,

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт и его ведущий Тимур Родригес. Серебро у нас сегодня отправляется Владиславу Лапаю из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. В каждой программе кричит «Тону, тону» и все никак не утонет. По данным Топ-хит, трек «Тону» играет на 250 радиостанциях в России и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз. А песне этой всего 3 месяца исполнилось. С такими эфирами Влад может претендовать на победу в соревновании радиохитов за весь 2026 год. Но посмотрим, подождем церемонии Top Hit Music Awards, которая в этом году будет проходить 26 ноября. И прямо сейчас Holy Flame и его «Тону».
1: Второе место.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес, который уютно обосновался на вершине топ-хит-чарта в компании с очаровательной Мари Краймбрери. Марин решил не ждать, пока ее новый трек наберет первый миллион эфиров, и непринужденно заняла наивысшую позицию российского радиочарта на прошлой неделе. Возможно, поэтому трек Краймбрери так и называется «Давай не ждать». Это и есть наше золото сегодня. Встречайте!
0: Лидер топ-хит

0: Топ-хит-чарт, который для вас сегодня провел Тимур Родригес. Спасибо, что вы провели это время со мной и лучшими российскими артистами. Не забудьте сразу после программы найти меня в соцсетях и обязательно подписаться. И, конечно, tophit.ru, где всегда самая лучшая музыка, самые звездные гости и чарты. Я желаю вам, друзья, хороших выходных и праздников. Берегите себя и близких, слушайте только хорошую музыку. Всем мира и любви. До новых встреч.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-хит-чарта ровно через неделю.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Новости на Джем ФМ.
4: Добрый вечер. Завтра вечером, 5 мая, улицы в центре Екатеринбурга будут перекрывать из-за ночной репетиции Парада Победы. Как сообщили в мэрии, движение перекроют с 8 вечера вторника до 4 утра среды. Кроме того, с 8 вечера вторника до 2 часов ночи среды запретят движение на самокатах и других СИМ границ улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Липнихта, Никонова, переулок Красный. Напомню, в этом году Парад Победы на главной площади Екатеринбурга состоится без участия военной техники, пишет «Новый день». Добавлю, что не будет военной техники и на Параде Победы на Красной площади в Москве. Между тем, сегодня в Екатеринбурге возложили цветы и венки к стеле «Город трудовой доблести». Торжество стало одним из первых в этом году мероприятий, посвященных Дню Победы, сообщили в пресс-службе мэрии. Напомню, почетное звание «Город трудовой доблести» президент Путин присвоил Екатеринбургу в 2020 году. В 2023-м в честь этого события возле киноконцертного театра «Космос» была открыта стела высотой 42 метра, пишет «Новый день». В Нижнем Тагиле заключено мировое соглашение между владельцем собаки, искусавшей девочку, и родителями ребенка. Дзержинский райсуд поставил точку в споре. Инцидент произошел в августе прошлого года в коллективном саду. Пес, которого хозяин выпустил из машины, напал на 9-летнюю девочку. Собака повалила ее на землю и стала кусать. Мужчина увез собаку, не оказав помощи пострадавшей. Родители отвезли дочку в больницу, где ей обработали раны под общим наркозом, а также провели курс уколов от бешенства. Родители обратились в суд, потребовали 250 тысяч рублей компенсации. По соглашению стороны договорились о сумме 80 тысяч рублей, пишет «Новый день». В районе сверхсекретной авиабазы «Зона 51» в штате Невада в США произошло минимум 17 поверхностных землетрясений, пишет газета «Ру», ссылаясь на Daily Mail. Первое землетрясение было зафиксировано 29 апреля в 15:00 по местному времени на глубине 4 километров. Затем последовало более десятка менее сильных. Магнитуда толчков была от 2,5 до почти 4,5 баллов. Геофизик Стефан Бернс назвал это крайне необычным явлением. По его словам, столь малая глубина для землетрясений является большой редкостью. Конспирологи же предположили, что это могло быть тайное подземное ядерное испытание. В России биографические книги о легендарных рок-группах The Doors и Nirvana теперь будут маркировать в соответствии с законом о борьбе с пропагандой наркотиков, пишет РИА Новости, ссылаясь на отраслевой перечень. Поправки к соответствующему федеральному закону вступили в силу с 1 марта. Список книг, требующих специальной маркировки, на сайте Российского книжного союза обновляется еженедельно. В конце апреля его пополнили 200 произведений, в том числе караоке японского прозаика Рю Мураками и «Кто правит миром» американского философа Наама Хомского. При этом 11 книг из списка исключили, в том числе «Праздник, который всегда с тобой» Эрнста Хемингуэя и «Метель» Владимира Сорокина, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
3: Реклама.
5: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
6: В стоматологии «Эра-Дент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
7: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: И снова музыка прямо сейчас.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра вторник, 5 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, этой ночью до плюс 7, завтра днем 16-20 тепла. Также завтра в Реже, Краснотуринской ревде тоже переменная без осадков до плюс 20.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дочери Кита Урбана прекратили общение с отцом после развода с Николь Кидман. 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет после развода родителей встали на сторону матери, Николь Кидман. А со своим отцом, музыкантом Китом Урбаном, полностью прекратили общение. Как сообщают инсайдеры, артист крайне расстроен поведением своих наследниц. По одной из версий, девушки злятся на отца из-за слухов о его связях с молодыми девушками. Инсайдеры прокомментировали. Раньше он писал дочкам сообщения и получал в ответ одно или двухсловные реплики, если вообще что-то получал. Теперь же получает ничего. Пока он просто принимает это и надеется, что в будущем они смогут все обсудить. Это больно, но, возможно, когда-нибудь они поговорят и смогут двигаться дальше. Возможно, дочки помирятся со своим папой. Всему свое время. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
3: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра вторник, 5 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер в переменных направлениях от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 7, завтра днем 16-20 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринское, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 20.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Евгений Плющенко ответил старшему сыну после скандального интервью. Евгений Плющенко публично обратился к своему старшему сыну Егору, который ранее критически высказался в адрес отца. В личном блоге спортсмен дал понять, что не хочет ссориться с сыном. Он прокомментировал: «Егор, я готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе, помочь, но не разбираться с тобой на камере в публичном пространстве. Я тебя очень люблю и всегда жду». В интервью 19-летний Ермак заявил, что фигурист долгие годы не уделял ему должного внимания. По словам молодого человека, Евгений не выполнял обещаний, не дарил обещанные подарки, не оказывал финансовой помощи. Егор также рассказал, что неоднократно пытался наладить общение с отцом, но его попытки игнорировались. Отмечу, что старший наследник фигуриста родился в 2006 году в браке Евгения Плющенко и Марии Ермак. Семья распалась в 2008, спустя 3 года после свадьбы. Год спустя фигурист женился на Яне Рудковской. В этом союзе у пары родились 2 сыновей. Ну а мы будем надеяться на то, что отец и сын непременно помирятся. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник. Touch. You. Right now.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 5 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 16-20 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: быть.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
0: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102.5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Тимур Родригес представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart.
4: Друзья, всем привет! В эфире Top Hit Chart и его ведущий Тимур Родригес. Наш сегодняшний хит-парад особенный. И не только потому, что впереди у нас с вами любимые майские праздники. Сегодня мы также подведем музыкальные итоги апреля и услышим совсем новые хиты, которые будут нас сопровождать и в наступившем мае, а может и в течение всего лета. И еще один анонс. Совсем скоро, 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт Top Hit Live, в котором примут участие российские звезды и совсем неизвестные новые артисты, за чьи песни вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Но об этом я расскажу подробнее позже, а прямо сейчас наш хит-парад открывает Дмитрий Колдун с премьера своего нового хита, который называется «Музыка моя». Между прочим, это название буквально означает, что Дима не только этот трек исполнил, но и является его автором. Ну что ж, встречаем Дмитрий Колдун и его музыка.
3: 15.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, у нас в трек-листе новая работа композитора и продюсера Алексея Романова, которая называется «Малахит». Исполняет этот трек Аня Плетнева и группа «Винтаж». «Малахит» уверенно набирает обороты, встал в ротацию на уже почти сотню радиостанций и уже прозвучал в эфире более 30 тысяч раз. Отличный повод, чтобы включить этот камешек в трек-лист топ-хит-чарта. Что я с удовольствием и делаю. «Малахит», группа «Винтаж».
0: 14-е.

0: Deep Chart с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, на очереди у нас участники группы Filatov & Keras, которые буквально требуют включить музыку. Естественно, речь идет о новом хите группы, который так и называется «Включи музыку». За полтора месяца с момента релиза трек набрал более 60 тысяч эфиров и уверенно шагает к вершинам радиочарта топ-хит. В этом чарте он уже вошел в полтинник, ну а у нас сегодня на 13-м месте. Встречайте!
0: 13-е

0: 92.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа Top Hit Chart, в которой мы подводим музыкальные итоги апреля и слушаем совсем новые хиты. И еще одну новинку я предлагаю вам прямо сейчас. Это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль из группы Arctic и Asti. А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта Arctic и Asti в московской лайф-арене. И вот «Карма» прилетела и в наш хит-парад.
2: 12-е место.

0: Хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Наш хит-парад продолжается, и на смену Егору Криду и Севиль приходит Полина Гагарина с хитом «Твоими руками». Эта апрельская премьера «Поле» уже играет на сотни радиостанций, набрала более 40 тысяч эфиров и буквально рвет российский радиочарт топ-хит. Но говорить о цифрах применительно к Полиным песням только портить, так что давайте к хит Гагариной просто слушать.
0: 11

0: молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня ведет Тимур Родригес. И прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими новыми хитами. Это треки, которые еще не попали в чарты, но которые уже заметили и поставили в ротацию радиостанции. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Это реально важно. Ваш лайк может решить, попадет трек к нам в эфир или нет. Слушаем и лайкаем.
2: Я ищу твой силуэт в каждом сонном окне.
1: 24/7 Шандар, победитель голосования в ВК прошлой недели.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, пожалуйста, не забывайте поддержать молодежь. Заходите на tophit.ru, в группу TopHit в ВК. Слушайте и лайкайте, лайкайте и слушайте. Канал TopHit в Telegram также отлично работает, несмотря на все козни и запреты. Так что welcome и в Telegram. А здесь и сейчас у нас с вами первая настоящая сенсация. Потому что горячую десятку хит-парада открывает трек, который собрал больше всего голосов фанов в группе TopHit в ВК в апреле. Встречайте премьера трека Андрея Тая «Ярче и проще».

0: Это был трек «Ярче и проще», у исполнителя которого есть все шансы выступить на сцене концерта «Топ Хит Лайв», который будет проходить в Москве 20 мая.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
0: А прямо сейчас мы встретимся с лириком, который на мартовском концерте «Топ Хит» представил свой трек «Кассеты». С тех пор «Кассеты» заиграли буквально из каждого утюга, собрали больше 150 тысяч эфиров на радио и теперь всерьез претендуют на статус главного радиохита этой весны. И мне ничего не остается, как включить этот трек прямо сейчас.

0: Хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес и ТОП Хит Чарт. И прямо сейчас мы в очередной раз испытаем эйфорию, которую для нас написал и исполнил Джонни. «Эйфория» — это трек про ту самую стадию отношений, когда слова излишни, а главную роль играют сердца, которые бьются в унисон. Погнали!

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, следующий трек в программе Top Hit Chart представляет DJ Smash. Его новому танцевальному хиту «Бэмби» всего месяц, а эфиров он уже набрал десятки тысяч. Результат — топы радиочартов и, конечно, горячая десятка нашего хит-парада.
2: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Ёлка буквально пару недель как представила свой новый трек, который называется «Проще», и это второй сингл Лизы в этом году и четвертый с момента ее возвращения на большую сцену прошлым летом. Ее треки стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. Получится ли у новой песни «Ёлки» вырваться из этого круга и стать хитом-миллионником, будет зависеть в том числе и от вас, друзья. Заходите на tophit.ru, в группу «Топхит» в ВК и в Телеграм. А прямо сейчас у нас в чарте играет «Ёлка» и ее хит «Проще». Встречайте!

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, перед финальной пятеркой я обязательно представлю вам новые релизы звезд, которых на этот раз у нас будет масса. Слушайте, лайкайте, добавляйте в свои плейлисты. Don't go mad. Лирик.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Это были самые заметные звездные премьеры прошедшей недели. И я, Тимур Родригес, снова и снова напоминаю вам. Топ-хит.ру, группы Топ-хит в ВК и в Телеграм, ваши лайки, ваша поддержка – это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность.
0: 102.5. Джем FM. Для слушателей старше 12 лет. Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
1: А пятерку топ-хитов у нас сегодня тоже открывает премьера. Буквально неделю назад Зиверт выпустила новый сингл, который называется «Газ». Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только то, в чем уверена на 100%. Ставки очень высоки. Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой борьбе. Встречайте «Газ» Зиверт.
0: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, далее у нас на очереди мод и его намек на нас. Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте. По данным Топ-хит в 2026 году, мод, скорее всего, войдет в топ-10 радиозвезд и в тройку лидеров среди исполнителей мужчин. Ну что ж, посмотрим, как Матвей будет чувствовать себя в эфире и в интернете этим летом. Ну а пока у него с эфирами и народной любовью все отлично. Это мод и его намек на нас.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, тройку лидеров у нас сегодня открывает Лера Беарвульф и новый хит «Феникс». Он уже третью неделю возглавляет российский стриминговый чарт «Топ Хит». Надо сказать, что радио тоже не отстает и крутит Леру, как в последний раз. Встречайте бронзовый «Феникс» Беарвульф на третьей строчке хит-парада.
0: Третье.

0: 102.5. Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, в эфире Топ Хит Чарт и его ведущий Тимур Родригес. Серебро у нас сегодня отправляется Владиславу Лапаю из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. В каждой программе кричит «Тону, тону» и все никак не утонет. По данным Топ Хит, трек «Тону» играет на 250 радиостанциях в России и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз. А песне этой всего 3 месяца исполнилось. С такими эфирами Влад может претендовать на победу в соревновании радиохитов за весь 2026 год. Но посмотрим, подождем церемонии Top Hit Music Awards, которая в этом году будет проходить 26 ноября. И прямо сейчас Holy Flame и его «Тону».
2: Второе место.

0: Чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес, который уютно обосновался на вершине топ-хит-чарта в компании с очаровательной Мари Краймбрери. Марин решил не ждать, пока ее новый трек наберет 1 миллион эфиров, и непринужденно заняла наивысшую позицию российского радиочарта на прошлой неделе. Возможно, поэтому трек Краймбрери так и называется «Давай не ждать». Это и есть наше золото сегодня. Встречайте!
0: Лидер топ-хит

0: Друзья, это был топ-хит-чарт, который для вас сегодня провел Тимур Родригес. Спасибо, что вы провели это время со мной и лучшими российскими артистами. Не забудьте сразу после программы найти меня в соцсетях и обязательно подписаться. И, конечно, tophit.ru, где всегда самая лучшая музыка, самые звездные гости и чарты. Я желаю вам, друзья, хороших выходных и праздников. Берегите себя и близких, слушайте только хорошую музыку. Всем мира и любви. До новых встреч.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Музыка
3: на Джем ФМ.
2: Настроение
3: на Джем ФМ.
2: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
3: Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Рядом FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Новинка на Jam FM.
1: Зиверт, газ.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

писал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.